конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2011. Готье и Кимбра. «Somebody that I used to know».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77 85 315 от 30 мая 2023 года.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2012. Адель. «Skyfall».

5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1999. Ронан Китинг. «When you say nothing at all».

Праге 6 часов утра. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1960. Элвис Пресли. It's now or never.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. В плане погоды начало этой недели еще покажется летом. На сегодня синоптики для Москвы и области прогнозируют до плюс 20 без серьезных осадков. На завтра-послезавтра, хоть и пообещали днем до 18 тепла, но дожди уже пойдут. Но в четверг-пятницу, по прогнозам, днем будет не теплее, плюс 16 градусов.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
3: В Москве 7 часов утра. Денис Лизин и новости прямо сейчас. Доброе утро.
1: Понедельничное. Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Ну что, с новым днем этой недели. Давайте сразу подведем итоги минувших выходных и даже пятницы, потому что речь прежде всего про выборы. В Госдуме после прошедших выборов окажутся те же самые 5 партий, что были там в минувшую пятилетку. Это если кратко. Справедливая Россия набрала необходимый для входа порог 5%, Новые люди 8%, ЛДПР 9%, 14% результата партии КПРФ, 58% у Единой России. Это данные, когда избирком вот сейчас в моменте обработал примерно 3/4% голосов. При этом «Единая Россия» в принципе становится претендентом на конституционное большинство за счет своих цифр в Думе. До этого, так для сравнения, партия эта достигала такого результата дважды в 2007 и 2016 годах. Что касается выборов глав регионов, они тоже проходили, их выбирали в эти выходные и в пятницу еще в Мордовии, Чечне, Тыве, Белгородской, Брянской, Тверской, Пензенской, Ульяновской областях. Во всех регионах лидируют действующие главы. Это предварительно. Потому что окончательные, на самом деле, итоги выборов вот после всех процедур объявит Центр избирком не раньше пятницы. В том числе во время этих выборов, к слову, проходил очень важный техноэксперимент. Русский аналог Starlink, как по-простому называют отечественную группировку низкоорбитальных спутников «Рассвет», испытали во время дистанционного голосования. Вот по практике это было примерно так. Терминал «Рассвета» доставили в Заполярье, конкретно в поселок Нельминнос Ямал-Ненецкой автономии. И по итогам выборов сообщили, это устройство отработало штатно. Терминал «Рассвета» с земли установил стабильную связь со спутниками и при помощи Wi-Fi обеспечил доступ в интернет в планшете с программой для голосования. Все могли проголосовать легко и просто. 5G, к слову, это было. Первые 16 низкоорбитальных спутников «Рассвета», напомню, уже летают. Всего будут выводить в космос их несколько сотен. Ну и далее появление у нашей страны аналога Starlink в том числе будет означать вот буквально для каждого, что стабильный интернет появится у нас в поездах и в самолетах в пути стабильно еще раз. И повсеместно. Это перспектива уже следующего года. В свою очередь, до 2030-го, давайте вот авиатему и тему путешествий вообще продолжим. До 2030 года по плану модернизируют у нас минимум 75 аэропортов по стране. Это так, на секундочку, более трети всей аэропортовой сети России. За последнюю пятилетку отчитались власти, открыли уже 26 новых аэровокзальных комплексов. В эти выходные, опять же, в том числе, заработали эти новые терминалы в 5 городах. Барнаул, Махачкала, Псков, Оренбург, Южно-Сахалинск. Поздравляем. Ну а что касается полетов со стабильным интернетом в пути, вот это в том числе коснется новейших лайнеров МС-21. И тут Аэрофлот тоже выходные подтвердил. В следующем году такие самолеты, во-первых, появятся на линии между Москвой и Петербургом. Вот там все и начинают тестировать. Далее будут направления в Казань, Нижний Новгород, другие крупные города по европейской части страны. В том числе маршрутную сеть МС-21 расширит на Поволжье, Урал, Сибирь, южные направления. Это по мере увеличения авиапарка, то есть это так ориентировочно к 30-му году. Главная в стране авиакомпания, к слову, получит первые около 20 лайнеров. Уже в следующем сезоне всего же Аэрофлот только один заказал 90 самолетов МС-21. Будут они постепенно заменять нынешние наши Боинги и Airbus.
3: То есть, как в песне, все выше, выше и выше.
1: Под крылом самолета о чем-то поет.
3: Ну, до тайги точно долетит. Самолет-то хороший.

0: Денис Витальевич, уже произнесли это словосочетание «понедельничное утро», но мы вас уверяем, это ничего не значит. Утро будет легким, утро будет очень музыкальным, утро будет с вами, с нашей прекрасной темой. Здравствуйте.
1: Да, заходите, пожалуйста, в наши социальные сети. Понимаем, тяжело после выходных, но надо как-то раскачаться, вот прям необходимо. Сегодня будем сплетничать. Милое дело. Мы тут выяснили, ну, не мы, а люди специальные выяснили, что...
0: Социсследование.
1: Да, сплетни на работе помогают карьерному росту, и мы решили, собственно, эти самые рабочие сплетни с вами обсудить. Сплетничают ли у вас в коллективе? А может быть, есть какая-то невероятная история о вас, и вы нам ее расскажете.

0: Робби Уильямс и его The Road to Mandalay. У нас путь в рабочую неделю начинается сейчас, и тем не менее нужно чуть-чуть оглянуться, посмотреть, какие мы с вами новости могли пропустить. Утро на семи
1: холмах. Вся лента говорила о выборах. Тут, конечно, не пройти было мимо абсолютно точно, но, тем не менее, кое-что интересное вы действительно могли пропустить. Во-первых, я вас поздравляю, господа, Россия оказалась самой кошачьей страной в мире.
0: Ну, вот в какой момент произошел переход от выборов к кошачьей стране?
1: Вчера было сложно. Я же выискивала что-то интересное. И, как правило, паблики, ну, пишут на свою тематику, а тут даже, ты знаешь, то женские паблики, в которых состою, то паблики по промоду. И те тоже говорили о выборах.
0: Но, так, подожди, ты ходила на выборы?
1: Конечно.
0: А за кого проголосовать? Да ладно, нельзя такое спрашивать.
1: Да. Ладно, давайте про кошек. Около 59% российских домохозяйств содержат хотя бы одну кошку.
0: Вы молодцы.
1: И этот показатель оказался самым высоким среди стран, представленных в глобальных данных вот за 2025 и 2026 года. Представляете?
0: То есть больше, чем в Японии,
1: больше.
0: Да?
1: Больше.
0: Больше, чем в Турции?
1: Конечно.
0: А ну в Турции они на вольном выпасе.
1: Но
0: да,
1: они там сами никто не считает. Да. Так.

0: А видеоролик разлетелся один по сети. И что можно сказать? Можно сказать, что Гэндальф вернулся. В сети появилось видео, собственно, с актером в образе волшебника со съемок нового фильма «Властелин колец. Охота на Голлума».
1: Стоп! То есть будет продолжение?
0: Будет. А знаешь, еще какое продолжение будет?
1: Элайджа.
0: Вот это я не знаю, пока они еще на эту тему ничего не рассказывают. Ага. Но, что интересно, новая книга по «Ведьмаку» выйдет до конца 2027 года. Официально, все. Анджей Сапковский работает над ней прямо сейчас, он об этом заявил, и главным героем снова, конечно, станет Геральт из Риви.
1: И да будет здорово искать свою... Нет, ну здорово, ну почему-то я не знаю. Вы любите вселенную
0: «Ведьмака»?
1: Я обожаю,
0: да.
1: Я в игру
0: играла? Ну нет, не играла.
1: Я, наверное, просто не смог осилить игру, да, не смог, в том-то и дело.
0: Я поняла.
1: Есть такие люди, к сожалению, я среди них. Почему, к сожалению, потому что игра действительно красивая, масштабная, прям очень близка к тексту, я читал, да, но вот то, что называется, не зашло.
0: Ну, бывает, бывает. Перевыпуск «Сумерек» мы обсуждали буквально на прошлой неделе, да, возглавил российский прокат, ребята. За первый день фильм собрал больше 40 миллионов рублей. Вы представляете? И вообще, с учетом продаж на выходные, сборы, в общем, превысили порядка 100 миллионов рублей. Представляете?
1: У вас, понимаете, явка на выборах могла быть выше, если бы вы в один день не запустили «Сумерки» и вот выборы. Люди разрывались, не знали, хотя после кино сходить проголосовать. Или проголосовать, потом идти и понимать, что там-то победят вампиры, можно идти, да, удобно.
0: Там еще непонятно кто, а хотя уже все понятно же, да, конечно.
1: Я сейчас про фильм, ты о чем?
0: Ну-ка, где-то... Так, ну еще две короткие такие новости. На самом деле, сегодня в фотографии будет много, потому что более 20 тысяч мотоциклистов приняли участие в заезде по Садовому кольцу. Это было на выходных. Угу. Выглядело красиво. И еще одна новостюшка, так просто для размышления. Россияне, оказывается, переходят на кнопочные телефоны. За последние 3 месяца интерес к ним вырос на 60%. А знаете почему? А потому что мы устали от соцсетей, ну, в отличие от меня. И все хотят вот хотя бы в выходные или хотя бы после работы устраивать себе детокс и сидеть исключительно с кнопочным телефоном.
1: Ну, друзья, практически в любом смартфоне же сейчас есть режим, когда ты выбираешь там буквально 2-3 приложения, например, там телефон, смс и еще что-нибудь.
0: А все остальное,
1: блокируется, да?
0: Ну, это же ты специально делаешь, а тут как будто бы еще и вайб такой ностальгический. Ну,
1: а вы вот возьмите этот телефон, сейчас попробуйте пользоваться им, это очень сложно.
0: СМС набрать.
1: СМС набрать, вбить имя человека, да, в адресную книгу. Ну, правда, это сложно. Хотя, конечно, да, что-то в этом есть, особенно мелодии. Будем потом, знаете, еще лет через 15-20 слушать эти мелодии и умиляться, как сейчас умиляемся мелодиям часов Монтана. Ну а через пару минут, друзья, для вас астропрогноз. Дождитесь обязательно. Утро на семи холмах.

0: The Cure, их Friday I'm in Love, та самая пятничная песня, и поверьте, мы доберемся и до пятницы, это будет весело. Ну а как пройдет непосредственно день сегодняшний, этот понедельник, 21 сентября, расскажем незамедлительно.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Для представителей стихии огня начало недели пройдет под знаком неожиданной самостоятельности. Овны, львы и стрельцы, обстоятельства позволят вам отказаться от привычной помощи и впервые попробовать сделать все по-своему. Результат способен вас удивить.
0: Знаки земли, день заставит вас внимательнее присмотреться к тому, на что обычно не хватает времени. Тельцы, девы и козероги. Присмотритесь опять же. Среди мелочей обнаружится деталь, которая поможет принять решение, отложенное еще летом.
2: Знаком воздуха сегодня будет особенно заметно, как настроение окружающих влияет на их собственные решения. Близнецы, весы, водолеи, не позволяйте чужому энтузиазму увлечь вас туда, куда вы сами идти не собирались.
0: Знаки воды. Понедельник может принести небольшое бытовое испытание. Раки, скорпионы и рыбы. Будьте осторожны, ну, например, с горячими напитками или кухонной техникой, потому что спешка сегодня, мягко говоря, неуместна.
1: Утро на семи холмах.

0: Вроде бы, да, кофе по радио, ну, без кофеина, а тем не менее бодрит. Такие же хиты впереди. Culture Club и Boy George, а еще с нами Cher в российской столице. 7:19. С добрым утром.
1: Реклама. Радио 7 представляет. Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы – близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Контролирующая группа МСФ. Проектная декларация на nash.com.rf. Не оферта.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара».
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.

0: прекрасная фанковая команда Cool and the Gang. Ну и в представлениях не нуждаются, но обозначить необходимо через пару минут. Roxette. Двадцать девять в Москве, и это самое доброе утро на Семи Холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Порывистый ветер и ливни будут в столичном регионе на этой неделе. Погода, сообщают синоптики, начнет меняться из-за североатлантических циклонов. Прогнозируют затяжные дожди. И, по данным метеорологов, самые сильные осадки должны будут пройти во вторник и в четверг, когда в Москве и Подмосковье выпадет примерно 75% месячной нормы за эти дни. В иных цифрах. Всего за неделю на каждый квадратный метр земли в столичном регионе, синоптики уточнили, выльется до 5 ведер дождя. Влажность воздуха в дни осадков будет до 100%, ветер резким, но температура при этом будет все-таки становиться осенней постепенно. Прогнозируют, что сегодня, например, еще до плюс 20 будет, а к выходным все понизится до плюс 16. Люблинско-Дмитровскую линию метро будут выводить за пределы МКАД в Ленинский округ Подмосковья. Новый участок протянется от станции Зябликово до поселка городского типа Мисайлово, добавив две станции – Развилку в одноименном поселке и Володарское шоссе на территории совхоза имени Ленина. Ну и дорога оттуда в Москву окажется в полтора раза быстрее в итоге, а экономия времени для пассажиров составит примерно до 30 минут ежедневно. Снизится нагрузка на южный участок Люблинско-Дмитровской линии. Позитивные изменения также затронут автотрафик. После реализации проекта поток машин, например, на Каширском и Володарском шоссе уменьшится, по прогнозам, примерно процентов на 15. Самый большой городской вокзал Беговая готов на 70%. Как уточнили в мэрии, объединит он два диаметра – метро и наземный транспорт. Для бесшовной пересадки уже перенесли станцию Беговая на первом диаметре ближе к подземке. Далее там появится еще станция на МЦД-4, связанная с вестибюлем станции Беговая на фиолетовой ветке метро. Ну и пассажиры будут переходить между ними, вообще на улицу не выходя. Время пересадки в 5 раз сократится. Кроме того, пересадка еще между МЦД-1 и МЦД-4 в сторону Лобни и Апрелевки станет кросс-платформенной. То есть достаточно будет просто перейти на другую сторону платформы, и это серьезно время сэкономит. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, самый крупный затор на 7.30 утра – это Ярославское направление. Там в том числе из-за последствий ДТП только красный цвет от города Королев и Домкат. Та же самая картина еще на подъездах сейчас из области до Московской кольцевой, по Щелковскому шоссе, по шоссе энтузиастов, там тоже аварии. Ну и постепенно сейчас замедляется Ленинградское направление вплоть до Химок.
2: Радио 7.

0: Джой Райт на радио 7 на Семи Холмах. И мы продолжаем в таком же духе наше веселое путешествие. 7:36 в столице. Первые комментарии по теме. Поехали.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Доброе утро. Мы сегодня обсуждаем сплетни на работе. Нужные, не нужные, помогают, мешают. Ну и, конечно, рассказывайте самые яркие сплетни о вас или о ком-то. Мы с удовольствием почитаем. Ну вот такой легкий понедельник сегодня сделаем себе, да. Дарья пишет, была сплетня, что я знаю все и про всех, а просто молчу. А сплетня именно в том и состояла. Я правда знала, где какая мышь пикнула. Просто я могу слушать несколько разных диалогов из разных углов одновременно. Представляешь, это же сверхспособность. Вроде здорово, но общежитие в голове утомляет. Хорошая фраза такая. Общежитие в голове, да?
0: Словосочетание отличное у каждого из нас. У кого-то там бывает и Москва-Сити в голове. Вообще кошмар. Ольга, смешно узнать о себе что-то новое. Например, как-то заместитель начальника за моей спиной рассказывал, что у меня отношения на стороне.
2: О-ла-ла.
0: Заметьте, заместитель начальника. Ну, занимайся ты делом, да? Ну, зачем тебе это? Тем не менее, пишет. Я подошла и спросила прямо, да, а что за разговоры? Уже свечку держали в прямом смысле этого слова. Она возмутилась и говорит, видела? Многие видели. Молодой человек высокий встречал тебя вечером после работы. С волосами. А муж-то у тебя лысый? Она говорит, это был мой сын. И видели бы вы ее лицо.
2: Хорошо.
0: Шикарно, Ольга, спасибо.
2: От Дианы сообщение. Многие лайкают. Говорит, у нас в женский...
0: санузел.
2: Да, в санузел. Кто-то тест на беременность однажды подкинул. Работа встала. В мужской части тоже. Очень хорошо.
0: Причем, а может быть, не подкинули? Может, действительно так и было?
2: Ну, если, говорит, подкинули, значит, потом выяснили.
0: Может, это она сделала?
2: Вот мы уже и сплетничаем.
0: Вот мы вас и поймали. Так, дальше что?
2: От Ульяны сообщение. Доброе утро, чат. Не люблю сплетни, но когда в компании с упоением шушукались, что второй ребенок жены нашего президента компании от известного дизайнера, а, собственно, не от самого президента, вместе со всеми искала сходство. Но он подрос и стало ясно, понятно, чья ягодка.
0: Чья?
2: Милое дело.
0: Бухгалтера?
2: Ульяна сегодня будет на работе искать сходство с бухгалтером, видимо, да. Так.
0: Вот, пожалуйста, сплетня не рабочая, а вот, например, Дмитрий пишет, вы знаете, что все, кто дозванивается на радио, получают призы, они все родственники и друзья родственников главного редактора.
2: Ничего себе, семья большая.
0: Нет, я смог опровергнуть, я сказал, неправда, часть призов забирают себе ведущие. Ну, а кроме шуток, друзья, это, наверное, главная сплетня о радио. Во-первых, что мы здесь все не в меня, это правда, кстати.
2: Это нормально.
0: Да, это нормально. А кто здесь нормально будет работать? И действительно, зачем нам эти призы? Нам же главное вас порадовать. Для нас большего счастья, чем увидеть, как наш великолепный...

0: великолепный термостакан, который мы разыгрываем, например, сегодня, сфотографировался в Калининграде или там в Самаре, я не знаю, во Владивостоке. Вот где радость, понимаете? Нас слушают везде. Вот что здорово. Так, еще давай комментарий.
1: Ну, конечно.
0: И поедем дальше.
1: Самая классная сплетня обо мне, что я серый кардинал. Держу все и всех под контролем. Вот такое короткое. А Света пишет, я не сплетница, просто других жизнь веселее и интереснее.
0: Так вот, мне рассказывайте нравится, интересные истории из своей и чужой жизни. Какие сплетни гуляют у вас на работе? Самые невероятные. Ну, приз мы уже обозначили. Тот самый легендарный термостакан «Радио 7» отправится в ваши руки в финале «Утро на семи холмах». А комментарии оставляйте в любых соцсетях, где вам удобно, мы мониторим.

0: Алфавили «Dance with me» на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, на танец не приглашаем, но вот кого-то с чем-то поздравить приглашаем всех-всех-всех.
1: Буду торопиться, потому что много кого есть сегодня поздравить, но в этот раз давай возьмем двоих. Итак, сегодня свой день рождения отмечает Леонард Коэн. Это канадский поэт, писатель, певец и автор песен. Первый поэтический сборник он опубликовал в 56-м году, а вот свой первый роман в 63-м. Задолго до музыкальной славы Коэн прославился в Канаде именно как поэт и романист. И к 20 годам он уже опубликовал вот первый поэтический сборник. Такой очень продуктивно, да? Но, мы-то его знаем по одной очень и очень известной песне. На написание своего главного шедевра у Коэна ушло 5 лет. И я смотрела в сети, вот периодически пишут, что он действительно как-то очень мучительно создавал это музыкальное произведение, и что-то не получалось, он постоянно переписывал. Ну и поразительно то, что на самом деле при жизни, не очень была известна, собственно, эта песня, а уже потом, когда его не стало, мы уже «Аллилуйю» поем всем миром.
0: И каверов на нее, по-моему, не меньше, чем
1: огромное
0: на песню «Yesterday».
1: Да,
0: действительно. И вот многие говорят, мол, зачем отмечать день рождения человека, которого с нами нет? Извините, он с нами навсегда, он переживет всех нас, потому что осталась эта песня, представляете?

0: теперь все вместе. Ой, как отлично с утра слышится.
1: Да.
0: Леонард Коэн великий.
1: Так, ну и еще одного человека стоит упомянуть, потому что великий-великий актер Билл Мюррей сегодня празднует свой день рождения, да, и мы его от души поздравляем. Тут и Эмми, и Золотой Глобус, и огромное количество премий. Но каждый любит его, конечно, за какую-то определенную, исключительно свою роль. Кто-то «Охотников за привидениями» пересматривает, кто-то «День сурка» снова, снова, снова, снова, снова и снова пересматривает.

0: рассматривает. Ну и так далее, и так далее. Он, конечно, человек потрясающий. Читала, что очень спонтанный. То гольф-кар угонит и катает новых знакомых, то к кому-то на свадьбу придет, то периодически, знаете, садится кому-то в кафе быстрого питания за стол и ест чужую картошку фри. Вот такие факты о нем есть.
1: Может себе позволить. Биллу сегодня, кстати, 76. Долгих лет ему жизни. Актер замечательный. И это наше детство, это наша молодость. И действительно, вот когда с настроением что-то не так, можно вот те фильмы включить, которые Света перечислила. Впрочем, как она правильно сказала, у каждого есть свой любимый фильм. И у каждого есть свой день рождения. Если у вас сегодня тот самый праздник, 21 сентября, мы вас, конечно, всей страной поздравляем.

0: Анастейша на радио 7 на семи холмах, но прекрасных голосов много не бывает, друзья. И через 20 минут для вас наша новая игра «Чистый звук», и мы разыграем сегодня два приглашения в Государственный Кремлевский дворец на большой концерт Перукуа с симфоническим оркестром. Заявки на игру оставляйте прямо сейчас на сайте radio7.ru, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана. 7.51 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: Пятерочка доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом. Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети.

строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА.

0: Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Утро на семи холмах.
7: Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. В плане погоды начало этой недели еще покажется летом. На сегодня синоптики для Москвы и области прогнозируют до плюс 20 без серьезных осадков. На завтра-послезавтра, хоть и пообещали днем до 18 тепла, но дожди уже пойдут. Но в четверг-пятницу, по прогнозам, днем будет не теплее, плюс 16 градусов.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
3: В Москве 8 часов утра. Третьим будете, Денис Витальевич? Заходите, будем. Рассказывайте новости. Доброе утро.
1: Будем, погнали. Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Правительство, стартующее сегодня, как раз последней декаде сентября, рассмотрит проект бюджета нашей страны аж на 3 года вперед сразу, и заранее известны несколько важных финансовых подробностей. Ну, допустим, повышение налогов даже не обсуждается со стороны властей. Приоритетом федерального бюджета на 3 года вперед останутся 3, опять же, важных параметра. Это заявлено: выполнение соцобязательств государства, обеспечение безопасности граждан, укрепление обороноспособности страны. Конец цитаты. И еще один важный экономический нюанс. Вообще в бюджет власти закладывают на 3-летку ближайшую очень консервативную цену на нефть. Всего $50 за баррель. Даже при этом дефицит федерального бюджета, что важно, ожидается максимум на уровне 2%. При этом цены на нефть растут, это мягко сказано. Сейчас, например, вдвое выше, чем отметка $50 за баррель. Получается, в ближайшие месяцы нефтегазовые доходы России увеличатся. Давайте так, без конкретных цифр, но понятно, что если цена на нефть сейчас в 2 раза выше, то и доходы будут как мега. И пойдет все это в фонд национального благосостояния, как в финансовую подушку безопасности России. В Москве, в Петербурге, в Казани и еще на Сахалине. Вот 4 точки на карте нашей страны, где проведут эксперимент с внедрением беспилотного общественного транспорта. Общественного, что важно. Это уже не фуры, которые ездят между Москвой и Питером сами. Причем эта перспектива, то, что называется, вот-вот, потому что отчет о проделанной уже работе власти будут озвучивать не позднее 15 января следующего года. И еще анонсируют использование единой биометрической системы и мессенджера МАКС при оплате проезда по стране, опять же, в общественном транспорте. То есть у граждан, получается, появится скоро еще одна возможность по таким безналичным транзакциям за поездки. Причем эта перспектива вообще буквально с завтрашнего дня. Потому что обратная связь по внедрению оплаты проезда через МАКС и по биометрии должна будет появиться до 25 декабря. То есть это уже через 3 месяца. И тему путешествий давайте еще продолжим. Оттолкнувшись вот от новости, которую Света кратко озвучивала, это о том, что Россия заняла сейчас 1 место в мировом рейтинге стран по доле семей, где живут кошки. Кошатники, наше вам уважение. Исследование показало, что хотя бы одна котофевна на эту осень есть у 59% российских домохозяйств, то есть у 6 семей из 10. Вот для сравнения. В США, например, кошки есть у 46,5 миллионов домохозяйств. Это очень много в общем количестве, но это 40% только семей, а у нас 60. И Штаты тоже, конечно, в мировых лидерах по кошатникам. Вот как раз из США пришла следующая новость о кошачьем способе путешествовать, куда придется. Но автомобилисты могут понять, о чем речь. А конкретно новость о том, что 10-недельный котенок забрался в бампер автомобиля, присел. В итоге проехал 800 миль. Внимание, это примерно 1300 километров, то есть это прям был мега-трип из Нью-Джерси до Джорджии. Студентка за рулем ехала, и на самом деле дама обнаружила котеночка лишь после того, как случайно, выйдя из машины, увидела его лапку, торчащую из-под бампера, мол, вот я, привет. Вызволяли его оттуда механики, разобрали для этого часть машины, ну и сообщается финал. Котенок пережил поездку, к счастью, благополучно. Этого путешественника-рекордсмена взяла к себе в итоге семья из Джорджии, куда машина доехала, и усатого полосатого парня этого назвали Джеком в честь легендарного хита «Hit the Road, Jack». Молодец. Так держать.
3: Вот видите, во французских сказках есть кот в сапогах, в американских реалиях кот в бампере. Это отличная история. Спасибо, Денис.
0: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио 7.
3: Друзья, с добрым утром. Это тот самый легендарный, ну, уже знаете, трейдмарк, как говорят в США. Ну, в общем, наша такая устоявшаяся история. Легкий понедельник. Вот, вот о чем я говорю. 21 сентября. И почему он легкий? Потому что здесь ваша любимая музыка, здесь новая игра «Чистый звук». И здесь тема, знаете, чтобы в понедельник не напрягаться.
4: Ну да, а что
3: напрягаться? Что-то полегче.
4: Ну, подумаешь, про работу рабочая, при этом. Рабочая неделя начинается. Ничего. Напомню, Денис Лизин опять же рассказывал, есть исследование, и выяснилось, что сплетни на работе способствуют карьерному росту. И мы решили у вас спросить, а как у вас со сплетнями на работе обстоят дела? Сплетничаете? Нет, обсуждаете, не обсуждаете? Ну и главное, рассказывайте сплетни о себе.

0: Смотришь за окно, там уже осень. Но главное на Радио 7 летние песни. Сама Сан и Тексас только что. Ну а через мгновение те самые служебные сплетни. Поехали!
1: Что мне очень нравится, так это то, что задаешь нашим людям тему, а они начинают уходить ветками непонятно куда. Обожаю, потому что уже кого-то мы обсуждаем в наших чатиках, так что вы тоже заходите, почитайте. Алексей пишет, люблю послушать сплетни, вот прям люблю. А в семье ко мне обращаются, когда нам надо вспомнить какое-нибудь событие, да, которое давно произошло, а я все помню.
0: У меня тоже есть знакомая, просто ничего и не надо. А этот-то, помнишь, а он знаешь что? А вот он прям... И глаза у нее горят в этот... Ей ничего не надо, правда. Она, ну, не употребляет там никакие напитки, никакую, то есть прям... Но! Вы бы видели, вот человек испытывает экстаз. Да ты что, расскажи! О, правда! Вот прям она живет этим.
1: Ну, прелесть.
0: Алексей, его история. Как-то в офисе, пишет, несколько работ назад ходила сплетня, что наш финансовый директор, который, кстати, отличалась извечной подозрительностью и считала, что все вокруг ее обманывают, действительно психически нездорова. А потом оказалось, что так и есть. Она

0: употребляла препараты. И самое главное, пишет он, немалая часть ее подозрений оказалась правдой.
1: Да.
0: Это заявка на победу. Согласна. Мне нравится, это отлично.
1: Евгений пишет: доброго утра всем. В эпоху офисной работы каких только сплетен не гуляла на слуху. Обычная офисная болтовня. И про начальство, и про кто с кем, когда и как. Это, видимо, самая распространенная,
0: самая,
1: да, тема.
0: Самая,
1: ну, самая, да. В общем, ушли на фриланс, количество и качество сплетен снизилось. Жена, правда, при этом источник. И по сей день не можем удержаться, не перемыть косточки кому-то из ее знакомых по работе. Правда, научился слушать их, зажмурив одно ухо. Ну, то есть, это пропускать, да? Делить на 16 мы это называем. А вот по утрам с кресла водителя такси можно послушать сплетни абсолютно шедевральные. Пассажиры не отстают от водителей по части забить голову буквально за 15 минут. Тут тебе и вариация о химтрейлах, согласно которым ковид распыляли самолеты,
0: ага.
1: Да, и новости о личной жизни президента, и все-все-все. Слушай, это правда же, это там же, если записывать, можно на целую книгу собрать в такси. Ну, серьезно.
0: Я, опять же, вспомнил таксиста, недавно вез, я, по-моему, уже рассказывал, мимо Павелецкого вокзала, там стоит огромное вот это желтоватое здание с огромным кругом наверху, круглое окно здоровенное. И он говорит: вы знаете, что там? Я думаю, ну что там? Министерство какое-то. Он говорит: там сидит, это управление масонов, и там сидит главный масон, он каждый день смотрит в это окно на Москву. Я говорю: да-да-да, думаю, когда же мы уже приедем, когда это кончится? То есть человек просто, как, что называется, на голубом глазу. Кстати, надо будет этот момент про голубой глаз уточнить у Владимира Пахомова, чтобы это означало.
1: Почему, да, так
0: ну да,
1: говорят.
0: Что это за выражение? Но, друзья, у нас гораздо более интересные вещи впереди. Мы играем в нашу новую игру «Чистый звук» уже через несколько минут. С кем и кто заберет билеты в Кремль на концерт Перу Куа, который состоится уже послезавтра, скоро узнаем.

0: Крейг Дэвид и его 7 Days на радио 7 на Семи Холмах. After Tomorrow, то есть послезавтра в Государственном Кремлевском дворце пройдет шедевральный концерт. Мы сейчас о нем расскажем и билеты разыграем. Кстати, наша новая игра сейчас.
1: Чистый звук на радио 7.
2: Да, все верно. На кону у нас два приглашения в Государственный Кремлевский дворец на большой концерт Перукуа с симфоническим оркестром. Представляете, как будет чудесно? Вот представляете, а кто-то ведь на самом деле может действительно туда попасть. Нужно было лишь заявку оставить у нас на сайте, оказаться седьмым, как сделала Ольга из Москвы. Ольга, доброе утро!
0: Здравствуйте!
3: Доброе утро!
2: Ну и, насколько мы поняли, Ольга играть будет не одна, везет дочь Ульяну в школу, да? Да, все верно?
3: Да, да.
0: Ульяна, привет!
2: Здравствуйте!
0: Привет!
2: Доброе утро!
0: Причем Ольга сказала, Ульяна ее убеждала, мол, это невозможно, мама, зачем ты пишешь на сайт radio7.ru, тебе никто не перезвонит. А вот, Ульяна, видите, чудеса случаются, и более того, ваша мама сейчас может выиграть билеты на концерт, про который Света рассказала. Я сейчас вам объясню дамы правила, и затем вам предстоит сыграть. Итак, мы сейчас с вами послушаем фрагмент инструментальный одной очень известной песни. И затем Света озвучит два факта о ней. То есть поможет вам песню идентифицировать. Вам нужно будет угадать, что из этих фактов правда, а что наш вымысел. Если в итоге вы не угадываете, у вас будет последний шанс просто назвать, что это за песня и кто ее исполняет. Либо так, билеты вы должны забрать. Все ясно?
3: Да.
0: Как там у Ульяны с музыкой несовременной?
4: Нормально, вроде бы.
0: Сейчас проверим. Итак, дамы, внимание, тот самый инструментальный фрагмент. Красиво, легендарно. И теперь, Ольга и Ульяна, для вас два факта об этой песне. Что из этого неправда, определите.
2: Итак, факт номер один. Особенность композиции заключается в том, что в припеве исполнитель поет ключевую фразу сразу на четырех языках. Русском, французском, английском и немецком. Благодаря этому песня стала невероятно популярной у русскоязычных слушателей. И факт номер два. Для этой песни продюсеры взяли сэмпл из произведения легендарного трубача Майлза Дэвиса, благодаря чему песня завоевала сердца не только любителей поп-музыки, но и джазовых ценителей. Правда, потом последовали суды с наследниками Майлза, но песня уже покоряла хит-парады.
0: Что вам нравится из этого?
3: Ульяне нравится номер два.
0: Так, то есть она считает, что это сэмпл Майлза Дэвиса взяли. Хорошо, но помните же, как в самолете. Сначала маску на себя, потом на ребенка. Ольга, что нравится вам?
3: Вообще не знаю. Наверное, один мне нравится.
0: Что это за песня вообще? Вы идентифицировали?
3: Не можем, не вспомнили.
0: Не вспомнили, да? Света как может. Все ноты да, из школы музыкальной вспомнила уже. Все четыре.
3: Элементарно.
4: Один.
3: Это один,
0: наверное. Вы вспомнили? Кто сказал эту фамилию только что?
3: Элементарно.
0: Это победа, дамы! Это победа!
2: Девочки, умницы! Уже разволновались за вас.
3: Спасибо огромное.
0: Да, это Адриана Челентано. «Я тебя люблю». Действительно, там на четырех языках поется припев.
2: Дамы, поздравляем вас. Вы получаете два приглашения на большой спасибо. Концерт Перукуа с симфоническим оркестром. Голос самой женственности. Да. Все будет обязательно. Голос самой женственности, голос пробуждающей жизни, музыка, проникающая глубже слов. Новое шоу «Перукуа. Встреча с тобой» состоится 23 сентября в Государственном Кремлевском дворце.
0: Может, мы с вами там встретимся.
2: Ольга, да, встретимся,
0: Ульяна, фото
2: да.
0: сделаем, обнимемся. Мы тоже со Светой планируем заглянуть.
3: Спасибо огромное.
0: Вам спасибо. Вы чемпионы. Спасибо, пока-пока.
3: Спасибо большое.
0: Счастливо. До свидания. Сейчас в школу придет ребенок и все. А уже какая школа? Уже не до учебы.
2: Уже пятерку получила, считай.
0: Знаете, Антонина Валерьевна, я тут на Радио 7 с мамой билеты в Кремль выиграла. Вы что там? Что там? Прокариоты? Миос? Вы о чем? Извините, не ко мне. Друзья, завтра примерно в это же время мы снова

0: Потрясающая Милен Фармер на радио 7 на Семи Холмах. И далее не менее шикарная дама Рита Ора и Let You Love Me. А еще просто замечательный наш коллега Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». 8.21 в столице. С добрым утром.
1: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Реклама. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЭТ Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: А можно по-русски? Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в Панавто. Модельный ряд Ли L6, L7 и L9 уже здесь с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв в дилерских центрах Панавто.
1: Почему бы и да? Взять паузу в обычный будний день и подняться на высоту Останкинской башни, где ресторан «Седьмое небо» ждет вас. Сет из блюд авторской кухни, панорамный вид на Москву и посещение смотровой уже включены в билет. А ваша машина подождет вас бесплатно. Подробности на tvtower.ru. 6+.
4: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.

0: дом.рф и на брусника.ру.
1: Остановись, выдохни, услышь себя. Белькорпа – премиальная студия эстетики тела у метро «Динамо». Авторские ритуалы, душ-шарко, современные аппараты для глубокого расслабления и видимого результата. Белькорпа.ру.
2: МХТ имени Чехова представляет музыкальную комедию Виктора Крамера «Авлабар» или «Новая Ханума». Знаменитый водевиль Авксентия Цигарелли в мхатовской версии. Смешная, эмоциональная и бесхитростная история о том, что каждому человеку нужна родная душа, а любовь – основа равновесия мира. История об извилистых путях к счастью полна тепла, грузинских песен и колорита старого Тбилиси. В главных ролях Ирина Пегова и Артур Ваха. 29 и 30 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: Рита Ора, Let You Love Me на радио 7 на 7 холмах. Дальше больше. Лучшая любимая музыка, шикарные хиты и очень скоро с нами Дуа Липа. Один из главных экспортных продуктов Норвегии, группа «Ха». И немецкая команда, которую можно назвать Римон, Реймон или Риамон. Кому как удобно, они не против. Эта песня уже совсем рядом. 8:28 в столице. С добрым утром. Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. Абонементы на парковке со шлагбаумом в городе можно продлить до 25 сентября, это ближайшая пятница. А далее с субботы освободившиеся слоты сможет купить любой желающий. Как сообщили об этом в службе администратора московского парковочного пространства, с 26 сентября и по 10 октября включительно освободившиеся абонементы сможет приобрести каждый автомобилист. Оформить продление, ознакомиться со списком парковок со шлагбаумом можно на сайте московского паркинга. Ну и напомню, главные парковочные абонементы гарантируют столичным водителям наличие места для машины. Схему движения будут менять на Панфиловском.

0: проспекте, и там детали следующие. Откроют дополнительные левые повороты и развороты. Перед перекрестками с улицами Андреевка и Филаретовская, например, появятся дополнительные полосы. Они увеличат пропускную способность участков, сократят задержки транспорта. Плюс еще для пешеходов на Панфиловском обустроят 11 новых переходов. Они появятся в том числе у остановок городского транспорта и на крупных перекрестках. И вот за счет всех этих изменений маршруты станут комфортнее и безопаснее для людей, а водители еще сэкономят там где-то примерно до 5 минут в пути. После того, как закончили реставрацию арки главного входа в парк Горького, масштабные работы по благоустройству этого парка, которые начались в 2024 году, выходят на финишную прямую. Специалисты привели уже в порядок фасад и кровлю арки, двери, ограждение смотровой площадки. Рядом появилось новое благоустроенное пространство. Теперь там прогулочные дорожки и места для отдыха. До конца года завершат реставрацию исторической ограды парка, а она составляет единый архитектурный ансамбль с аркой. И вот тогда же для посетителей в ЦПКО откроют парадный вход. Ну а теперь к ситуации на автодорогах.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
0: По данным сервиса Яндекс.Карты, Новая Рига, Ярославское и Симферопольское шоссе из области до Московской кольцевой на 8.30 утра в гигантских заторах, в том числе из-за последствий ДТП. Также очень много дополнительного времени уходит на путь к столице по Киевскому, Минскому, Можайскому, Ленинградскому, по всем направлениям с востока и по городу главные заторы Ленинградская и Ярославская с проспектом Мира.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Радио 7.

0: Ага, и, конечно же, Take On Me на Радио 7 на Семи Холмах. В наших соцсетях, друзья, мы по-прежнему собираем ваши комментарии по теме. Самые интересные и шокирующие рабочие сплетни. Рассказывайте, о чем шумят на вашем рабочем месте. Может, вы о ком-то что-то рассказывали или о вас. Очень интересно. Автору лучшего комментария, как всегда, отличный приз в финале утра.
1: Да, обязательно. Очень хочется посплетничать, что-нибудь рассказать про Владимира Пахомова.
0: Но человек чист!
1: Да!
0: Встречаем.
2: Говорим правильно. На Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте. И вопрос от Олега из города Орел. В детстве бабушка часто называла нас, внуков, в шутку архаровцами.
1: Да.
4: А кто это?
3: Старое слово, связанное с реалиями еще 19 века. Вот как интересно оно сохранилось в языке. Так в 19 веке презрительно называли полицейских сыщиков, агентов московского генерал-губернатора конца 18-го, начала 19 века Архарова.
4: А внуки тут при чем?
3: Ну вот это слово вообще стало таким бранным. Так стали называть не просто полицейских, потом так презрительно называли жандармов. И, видимо, они такими методами усмиряли народ, что это слово, в принципе, стало синонимом буяна, головореза. И, конечно, маленьких шалопаев так называли еще очень долго.
1: Неожиданно, но очень интересно. Спасибо большое, друзья. Свои вопросы оставляйте Владимиру Пахомову на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно. На Радио 7.

0: Макси Прист и его Close to You на Радио 7. 8.46 в столице, друзья, после такого шикарного хита давайте отправимся в путешествие во времени в интернете.
1: Утро на семи холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Итак, о чем писали в сети в этот день 21 сентября 2016 года? Что было в тренде и, может быть, до сих пор сохранилось, а может быть, как комета? А нет, комета долго летает. Просто звездочка упала и до свидания. Почему-то в этом году, заметьте, мало шума насчет айфонов. Ну, вышел и вышел, да?
3: Ну, да.
0: Ну, как бы, да. Ну, раскладушка.
3: Ну, а чего он уже, да, на самом деле?
0: Я от тебя слышу, у тебя,
3: Свет, лишат
0: грин-карты после таких слов. В общем, но тогда вышел iPhone 7 в 2016 году. И шум стоял буквально на протяжении всего месяца. Так вот, жительница Тайваня пожаловалась в сетях на обман продавца.
3: Так.
0: Она заказала iPhone 7 в максимальной комплектации. Угу. Ей приходит посылка, она ее распаковывает на камеру. В посылке лежит iPhone 3, iPhone 4 и волшебная карта из настольной игры, которая называется Yu-Gi-Oh!
3: Я не знаю, что за игра, но ее нужно было сложить, да, один.
0: Да, и положить карты, и с третьего, четвертого получился бы iPhone 7. В общем, она это выложила, все возмутились, ролик разлетелся просто по всему миру, это был один из самых обсуждаемых роликов. В итоге оказалось, что?
3: Что?
0: Что это реклама. Да, она потом снялась уже.
3: Завирусилась,
0: и она потом такая говорит, ребята, уже такая в декольте снимается, показывает розовый iPhone, тогда был крайне модный, и говорит, вот, все.
3: У меня был.
0: Это была ты? Тебе прислали третий и четвертый.
3: А я сложить не смогла. Гуманитарий.
0: Ну и теперь смех в сторону.
3: Ладно.
0: 19 сентября состоялось это событие, а к 21 сентября вся история раскачалась и начался стон по всем соцсетям.
3: Так, пропустить точно не могла, но сейчас
0: Брэд
3: даже не...
0: Брэд Питт и Анджелина Джоли...
3: Развелись.
0: Да.
3: Все.
0: То есть 19 сентября ушло заявление, которое отправила Анджелина. Она подала на развод. И то есть сначала все было тихо, никто не верил, а 21-го информационная бомба. Все говорили только об этом. Там стоял просто стон, понимаете? Но кто-то говорил, ничего, у Брэда будет нормальная женщина. Вот у него там роман с Марион Котийяр. Угу. Все у него сложится. В общем, там была драма. Ну, вы знаете,
3: да,
0: шестеро детей.
3: Конечно.
0: Вот эта вся суета. Но один русский человек написал ей, Анджелина, да что вам этот Брэд? Приезжайте ко мне, у меня огород. У меня, это кроме шуток.
3: Серьезно?
0: То есть это тоже завирусилось и летало везде. Что ответила Анджелина, не сообщается. Но вот такая заявка была. Мол, ну что вам этот капризный Брэд? Приезжайте, огурцы, помидоры, детям дело найдется, опять же, всегда. Но теперь мы все знаем, что там, собственно, из-за детей вся ситуация и началась. И что вот счастливы они после этого развода, скажи.
3: Да нет же, наверное. А может и да, кто узнает.
0: Вот тебе и мистер и миссис Смит. Такие были новости от 21 сентября 2016 года. Об этом говорили в сети. О чем сегодня поднимется такой шум, что будет интересно вспомнить в 2036-м, ну, тогда и расскажем.

0: Дуа Липа и ее Love Again на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, 15-20 минут и очередная невероятная история под потрясающую музыку Радио 7 в нашей рубрике игре «Мой саундтрек». Вы тоже можете рассказать, какая песня на Радио 7 вызывает у вас те самые чувства и воспоминания. Так вот, историю рассказывайте на сайте radio7.ru, кликав на конверт в правом верхнем углу экрана. Автору лучшей истории эфирное время, то есть мы рассказываем вашу историю в прямом эфире и еще и вручаем портативный фотопринтер, потрясающая вещь, чтобы воспоминания можно было еще и пощупать. 8.53 в столице. Всех с добрым утром.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124 770 06.

0: 5,70. Условия и тарифы на сайте asimdefisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Куда срочно перенести рабочие чаты?

0: любого числа сотрудников. Это нам надо.
1: Подробнее на сайте bitrix24.ru. 16+.
2: Успейте купить свой кроссовер G-Tour по цене 2025 года. Кроссоверы G-Tour созданы для города и путешествий, где важны комфорт и надежность. Камеры обзора, системы помощи и удобное управление сделают поездки проще и увереннее. Выберите свой автомобиль и получите максимум удовольствий и ярких эмоций от этой зимы.
1: Условия равны декабрю 2025 года. В предложении не участвует Дэшен Калит. Действительно до 31 января. Не является публичной офертой. Реклама ООО «Ватур Моторрос». Подробности уточняйте у дилеров.
3: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
1: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
12: Да никаких.
11: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
12: Перевожу.
11: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
12: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
11: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
1: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
13: Утро. На семи холмах.
14: Радио 7.

0: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. В плане погоды начало этой недели еще покажется летом. На сегодня синоптики для Москвы и области прогнозируют до +20 без серьезных осадков. На завтра

0: Послезавтра, хоть и пообещали днем до 18 тепла, но дожди уже пойдут. Ну а в четверг-пятницу, по прогнозам, днем будет не теплее, плюс 16 градусов.
1: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
2: В Москве 9 часов утра. А это Денис Лизин, представляете? Ну, представляете, а он вам пока новости расскажет. Здравствуйте.
0: Да, именно так, Дима, привет, Света, привет, доброе утро всем. Давайте последствия выборов посмотрим, которые были последние 3 дня у нас в стране. «Единая Россия», сообщается, закрепила лидерство на выборах в Государственную Думу после обработки уже практически всех голосов. Как уточнили в Центризбиркоме, единороссы набирают 58% голосов. Далее с огромным отрывом будут все остальные следовать. Вот, допустим, КПРФ, это цифра 14%, ЛДПР 9%, у «Новых людей» 8%, у «Справедливой России» даже нет 5% голосов на эту минуту. Вообще, таким образом, теперь перспектива следующая. «Единая Россия» на выборах, во-первых, улучшила свои прошлые показатели. Допустим, получила больше голосов, чем было у партии в 2021. И сейчас получает конституционное большинство в новой Госдуме. Явка, к слову, по данным Центризбиркома, составила в последние дни, пятницу, субботу, воскресенье, 57%. То есть проголосовали примерно 6 из 10 совершеннолетних у нас в стране. Налоговая с этого дня начинает рассылать уведомления о земельных, о транспортных налогах, о налогах на имущество и о налогах на доход с вкладов за прошлый год. Уплатить все надо будет до декабря. Налоговые уведомления придут в личный кабинет на госуслугах у всех, кто там зарегистрирован в кабинеты на сайте самой налоговой или классически по почте. Вот, к слову, давайте деталь одну отметим, а налоги на вклады. Максимальное значение по таким налогам вообще берется из ставок, которые были на первое число каждого месяца в течение года. В том году это стабильно была отметка 21%, поэтому необлагаемый налогом лимит – это плюс 200 тысяч рублей вашей прибыли. Если общий доход в виде процентов по всем вкладам и всем счетам за тот год не превысил 210 тысяч у вас дополнительно, то налога такого не будет. Если превысил, налог пойдет только с суммы сверх этого лимита. Лимит по чашечкам кофе в течение дня медики определяют как не более 3-4 чашек. Это если в целом. Вдыхание аромата кофе снижает тревогу и помогает расслабиться. Это если в принципе. Вот такие результаты показало, ну, на самом деле, простейшее исследование. Его каждый может легко себе представить, уважаемые радиослушатели. Вот ученые взяли и усадили в одной комнате 20 человек. В центре комнаты поставили всего-то кружечку свежезаваренного кофе. Закрыли дверь, включили аппаратуру и 5 минут снимали показатели активности мозга и частоты сердцебиения у каждого участника. Итог. 5 минут вдыхания кофейного аромата, просто вдыхание, у всех участников эксперимента снизил тревогу, усталость и внутреннее напряжение. Все 20 человек сказали, мы чувствуем себя менее уставшими, напряженными и подавленными, и аппаратура все подтвердила. При этом бодрее аромат кофе, не вкус, а аромат, никого не сделал. Показатели физической энергии не поменялись, частота сердцебиения тоже, а вот эффект расслабления, как определили ученые, связан не только с самим ароматом кофе, но и с приятными ассоциациями. То есть утро, отдых, уют, приятное общение, все только начинается. Еще никакой работодатель ничего плохого нам с вами не сделал, премии не лишил. Так что, получается, хотите, чтобы ваше настроение улучшилось, просто заварите кофейку.
2: То есть только запах?
0: Только запах.
2: Соответственно, можно идти в парфюмерные магазины, поэтому там женщины расслаблены, да? Передвигается запах.

0: С добрым утром, друзья.
1: Добрым.
0: Здравствуйте. 21 сентября 2026 года на календаре. Мы с вами в этом понедельнике легком, и это приятно. Опять же, мы с вами будем слушать ту самую прекрасную музыку. В этом же часе наша рубрика «Игра. Мой саундтрек». Совершенно шикарная история уже через несколько минут. Ну и, разумеется, тема утра.
1: Да, мы приглашаем вас в наши социальные сети. Будем сплетничать. Ну а почему нет? Можем себе позволить в любой понедельник, да и во вторник, да и вообще всегда. Ну а если уж так чуть посерьезнее, то сегодня собираем сплетни ваши или о вас на вашей же работе.

0: главных хитов Джастина Тимберлейка на радио 7 на 7 холмах. Ну, говорят, что у Джастина Тимберлейка была там и русская любовница, и ну много что говорят. Ну, опять же, о звездах всегда есть сплетни. Какая звезда есть у вас в коллективе? О ком и какие сплетни распространяют? Собственно, об этом мы все утро и говорим. Утро на 7
1: холмах. И от мужчин получаешь вот такие комментарии, думаешь, о, хорошо. Алекс пишет, о, сплетни, это прекрасно. Выходишь с совещания и начинаешь рассказывать, что такого-то уволят скоро, тому-то премию дадут. И смотришь на реакцию, знаешь, как у них это называется? Гиена Клаб.
0: Ой, как здорово. Здорово. Схоже по названию с одним известным ромом. Наверное, оттуда все-таки. Я работал в компании, где на втором этаже стоял принтер большой, который собирал все бумаги с трех этажей. И все дамы любили кофе пить именно у принтера. Слушай, какая-нибудь бумажка, оп, и выпрыгивает. И пока человек спустится, ты уже видишь зарплаты. Но пока один человек не пошутил и не распечатал с какими-то левыми цифрами и не положил. Шума, говорят, было на несколько дней. Маша спрашивает, как без сплетен жить на работе? Ведь если нечего обсудить, можно и подкинуть выдумку. Вот как, собственно, человек лист подбросил в принтер. Пишет, я работал раньше в банке, у нас был коллектив, около 300 человек, и сосед по столу уволился и сказал мне не рассказывать, куда он ушел. И вот когда подходили спрашивать, куда же делся Саша, я одной половине говорила, что он женился на обеспеченной даме. Второй половине сообщался, что теперь он идет распространять Орифлейм, и пошло у него хорошо. И все верили. А подожди, Орифлейм еще распространяют?
1: Просто я не знаю, но история
0: а еще,
1: отличная.
0: Как это было называть? Гербалайф.
1: Да, было дело. А пылесосы?
0: Кирби. Ну, и Керби.
1: Керби.
0: Ферби. Совы. В общем, мы забыли. Маша, это заявка на победу. Шикарная история.
1: Алексей пишет. У нас вроде не сплетничают. По крайней мере, чтобы в глаза образалось. Может, что-то было по старым сотрудникам? Мол, где и кем работают? Да и то это все было давно. Так скучно жить же.
0: Как-то да. Без сплетен-то. Не добавили. Что у кого есть еще?
1: Так,

0: Доброе утро всем. Как раз на работе сплетни меня миновали. Ну, не мое это. А вот мои многочисленные родственники. Это нечто. Вот правильно говорят. Родня такая лучше. Буду сиротой. Ну, в общем, такую родню не нужно. Бывает.
1: Да, мы еще? Ждем вашу историю. Еще.
0: Еще
1: нам
0: есть.
1: Надо рассказать не сплетню, а прям целую историю под музыку. И мы это сделаем через несколько минут, и это будет рубрика «Игра мой саундтрек». Друзья, рассказывайте при этом, ну, пока будем ждать ту самую рубрику, какие сплетни гуляют в вашем коллективе, а вас, может быть, вы какие-то распространяете. Практически через полтора часа мы уже подведем итоги, и автору лучшего комментария вручим очень приятный подарок.

0: Джордж Майкл и его дуэт Wham на Радио 7 на Семи Холмах. Шикарная песня для утра, ну и шикарная история прямо сейчас.
1: Мой саундтрек на Радио 7.
2: Если у вас тоже есть шикарная история, связанная с шикарной какой-то песней, так много шикарного на сегодня, то, пожалуйста, добро пожаловать на шикарный сайт Радио 7. Пишите, оставляйте свои истории. Мы каждый день смотрим, выбираем лучшую и обязательно озвучиваем в эфире.
0: Итак, друзья, у нас очередная история, связанная с одной из песен, которую кто-то слышит на Радио 7. Ну вот, когда Елена из Дубны слушает эту песню, в ней просыпаются следующие воспоминания. Сейчас Света эту историю перескажет. История действительно невероятная. Каждый раз читаем, улыбаемся, все классно.
2: Это точно. Итак, расскажу свою историю, которой скоро исполнится 30 лет. Дело было в 97-м году, это важно. Я, скромная студентка второго курса факультета иностранных языков педагогического колледж в Омске. English мое все. А тут еще и песня уже тогда популярных, пока не скажешь, кого вышла, да? Бодрая, задорная, мотивирующая. А у нас в колледже объявили творческий конкурс. Так вот, собрались мы нашей девичьей группой и решили ставить номер под эту песню. Выбрали желающих, похожих по типажам, распределили роли, начали разучивать танец. На дворе, на минуточку, 97-й год. До появления маркетплейсов остается еще вечность. Костюмы где-то надо было брать, надо же было. Искали по знакомым, искали по друзьям. У меня была роль блондинки. Угу. Опять не скажу кого.
0: Да.
2: Да, с помощью мамы-подружки, которая была ресторанной певицей, я раздобыла обалденное мини-платье из черных пайеток. 97-й год, да? Угу. Просто отвал башки. Этот стата. Девчонки где-то накопали лаковые шорты и прочую атрибутику. Что хочу сказать. Песня реально добавила перца в нашу жизнь.
0: Ладно.
2: Ну тут ну как уже, да, в самом деле. В нашу жизнь. Строчку потеряла. Я же читала. Я сбилась, засмеялась.
0: Навертели мы прически.
2: Во-во-во. И как вышли на сцену, скромняшки вчера порвали зал и взяли главный приз вечера. Огромный набор косметики. Это был восторг. Песня реально зарядила нас и вывела, как сейчас говорят, из зоны комфорта. За это я ей до сих пор благодарна. Не бойтесь приправлять серые будни энергичной музыкой. А музыка этой группы, хотя уже и не часто звучит на радио, для меня остается очень современной и мотивирующей.
0: Ну просто путешествие на 30 лет назад с Еленой из Дубны. Елена, доброе утро, как вам? Какие
3: доброе
0: ощущения?
3: Привет, Радио 7.
0: Привет, Елена.
3: Я никогда не выигрывала ни в каких практически конкурсах, за исключением того самого 30 лет назад.
0: Ага.
3: Но я очень рада, что моя история вам понравилась, что она вас заинтересовала. И вот, не знаю, воспоминания свежи до сих пор. Я помню этих девчонок, с которыми мы выступали. Но это был, правда, прорыв и такой взрыв энергии после этого. И я считаю, что музыка этой группы немножечко незаслуженно подзабыта.
0: Да.
3: Она до сих пор является бодрой, веселой и вполне современной.
0: Лен, скажите, а у вас фотографии остались с того выступления?
2: Было бы здорово, да.
3: Да, остались фотографии, надо их найти. Они еще сняты на мыльницу, на старый, естественно, пленочный фотоаппарат.
0: Если найдете, загрузите в какой-нибудь из наших чатов, ладно? Мы посмотрим все, будет очень интересно.
3: Да,
0: кстати, когда оцифруете их, теперь у вас есть возможность их еще и распечатать. Мы вам дарим портативный фотопринтер, Елена, за вашу шикарную историю.
3: Спасибо, спасибо, спасибо. Я очень рада. Слушайте, как здорово.
0: Ну и теперь можно фрагмент этой песни спеть, Елена? Вот как тогда? Как на сцене?
3: Да, пожалуй, начну с подводки к песне. Может быть, кто-то ее узнает по первым аккордам. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Узнали?
0: А вы круто поете, Елена.
2: Это супер.
0: Слушайте, вы очень круто поете.
3: Спасибо.
0: Может, когда у них будет очередной прощальный тур, они и вас позовут к себе. Объявляйте ту самую песню, Елена.
3: Да, я все еще Baby Spice.
0: А куда вы денетесь?
3: Я все еще Baby Spice и Spice Girl со мной.
0: Spice Up Your Life прямо сейчас для Елены из Дубны и от Елены. Это ее история и ее песня. Поехали.
1: Мой саундтрек на Радио 7.

0: Да, шикарная была история от Baby Spice из Дубны или из Омска от Елены. Завтра, друзья, в это же время ваша история под какую-то из песен Радио 7. Вспомните, что вызывает вас те самые эмоции, и расскажите историю на сайте radio7.ru. Для вас впереди All Saints, а еще Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры». С добрым утром.
1: Реклама. Радио 7 представляет 23 сентября Государственный Кремлевский дворец. Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru. 6+.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Делюкс клубный дом Левшинский, 19, в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 18 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский, 19. Старт продаж. Застройщик ОСЗ «Смоленский бульвар». Проектная декларация наш.дом.рф. Левшинский, 19.
5: Почему бы и да? Взять паузу в обычный будний день и подняться на высоту Останкинской башни, где ресторан «Седьмое небо» ждет вас. Сет из блюд авторской кухни, панорамный вид на Москву и посещение смотровой уже включены в билет. А ваша машина подождет вас бесплатно. Подробности на tvtower.ru. 6+.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
1: Радио 7.
8: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Тот самый саундтрек из фильма «Пляж». Совершенно легендарная песня, конечно же, «All Saints» и «Их Pure Shores», как напоминание о прошедшем отпуске. Еще больше чудесных песен впереди, и совсем скоро с нами Гвен Стефани. А еще Джон Ньюман. И группа E-Type уже через пару минут. Девять двадцать восемь в Москве. Это самое доброе утро на Семи Холмах. Студия Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет, доброе утро, город. Порывистый ветер и ливни будут в столичном регионе на этой неделе. Погода, сообщают синоптики, начнет меняться из-за североатлантических циклонов. Прогнозируют затяжные дожди. И по данным метеорологов, самые сильные осадки должны будут пройти во вторник и в четверг, когда в Москве и Подмосковье выпадет примерно 75% месячной нормы за эти дни. Влажность воздуха в дни осадков будет до 100%, ветер резким, но температура при этом будет все-таки становиться осенней постепенно. Прогнозируют, что сегодня, например, еще до плюс 20 будет, так выходным все понизится до плюс 16. Люблинско-Дмитровскую линию метро будут выводить за пределы МКАД в Ленинский округ Подмосковья. Новый участок протянется от станции Зябликова до поселка городского типа Мисайлова, добавив две станции – Развилку в одноименном поселке и Володарское шоссе на территории совхоза имени Ленина. Ну и дорога оттуда в Москву окажется в полтора раза быстрее в итоге, а экономия времени для пассажиров составит примерно до 30 минут ежедневно. Снизится нагрузка на южный участок Люблинско-Дмитровской линии.

0: Позитивные изменения также затронут автотрафик. Самый большой городской вокзал Беговая готов на 70%. Как уточнили в мэрии, объединит он два диаметра – метро и наземный транспорт. Для бесшовной пересадки уже перенесли станцию Беговая на первом диаметре ближе к подземке. Далее там появится еще станция на МЦД-4, связанная с вестибюлем станции Беговая на фиолетовой ветке метро. Ну и пассажиры будут переходить между ними вообще на улицу не выходя. Время пересадки в 5 раз сократится. Кроме того, пересадка еще между МЦД-1 и МЦД-4 в сторону Лобни и Апрелевки станет кросс-платформенной. Ну а теперь к ситуации на автодорогах.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
0: Яндекс.Карты показывают, что на Московской кольцевой на 9.30 утра главные по заторам участки – это северо-запад по внешней, юг, юго-восток и юго-запад по стороне внутренней. Ну и сложнее всего по городу в центр сейчас еще двигаться по Ленинградскому, по Дмитровскому, по Ярославскому с проспекта Мира, по Можайскому с Кутузовским, еще по Рязанскому и по Волгоградскому проспекту.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Радио 7.

0: Джон Ньюман и его «Love Me Again» на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, в наших соцсетях мы по-прежнему собираем комментарии по теме. Рассказывайте, какие сплетни о вас гуляют на вашем рабочем месте. А может быть, вы их распространяете? Всякое бывает. В общем, бывает. Рассказывайте, через час подведем итоги.
1: Ну а прямо сейчас в студии появляется наш эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на радио 7.
3: Татьяна, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Доброе. И у нас на связи Дина из Сургута. Мы недавно задумались, как правильно чокаться во время тоста. Просто хаотично стучаться бокалами или есть очередность, ну или какая-то другая логика.
4: На самом деле, надо сказать, что здесь все зависит еще и от ситуации, в которой мы находимся. Чокаемся ли мы за там торжественным праздничным столом, когда у нас юбилей, дружеские там посиделки в компании, или это официальная какая-то деловая ситуация, когда у нас застольные речи, все довольно формально. Потому что в официальных ситуациях чокаться вообще не принято. Произносится торжественная речь, в лучшем случае люди просто салютуют, как бы, да, немножко поднимая бокал, и, собственно, на этом все. Если ситуация менее формальная, то, по крайней мере, в нашей культуре кажется, что это абсолютно ожидаемое действие, что, конечно, вот это соприкосновение бокалами произойдет. Что касается правил, то очень желательно, чтобы все-таки мы не тянулись через весь стол, когда мы просто ложимся фактически, да, на вот эти все угощения, чтобы дотянуться до кого-то, кто находится от нас далеко. Ну, так традиционно считается, что в целом мужчине чуть ниже свой бокал нужно поднести к бокалу женщины в тот момент, когда чокаются. Если там много людей участвует в этот момент, то это уже не становится таким очевидным, но это такой вот красивый, элегантный жест. Ну и не слишком сильно вот эти соприкосновения озвучивать, чтобы не было неловких ситуаций, жидкость не переливалась из одного бокала в другой, ну и чтобы все бокалы остались целыми, а люди получили максимальное удовольствие, смотрели друг другу в глаза в момент произнесения тостов и звона бокалов, ну и, собственно, застолье продолжалось.
3: Спасибо большое, друзья. Свой вопрос лично Татьяне Барановой вы можете задать через форму конверта на сайте radio7.ru.
2: Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.

С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Застройщик группа МСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
3: О, Капибара.
4: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье. На берегу залива Онежского озера вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на заонежье.ком.
5: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема Парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема Парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
7: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104.7 FM.

0: прекрасный дуэт. Крис Норман, Сьюзи Куатро и Стамбл Энн на радио 7 на Семи Холмах. 9.45 в столице, и снова пора кого-то с чем-то поздравить, какие-то события отметить.
1: Сегодня стоит вспомнить двух писателей. Один из них — это великий британский писатель, один из главных создателей научной фантастики, который предсказал, кстати, множество технологических и социальных открытий 20 века. И имя ему — Герберт Уэллс.
0: О, да. Машина времени чего
1: Конечно.
0: Стоит.
1: Угу. А «Человек-невидимка», а «Война миров».
0: «Человек-невидимка» — страшная книжка для школьников.
1: Согласна. Так, что можно интересного про него сказать? Так, это в 11 лет он пошел работать, чтобы вы знали. Получил степень по биологии и учился у известного дарвиниста Томаса Хаксли.
0: Вот тебе,
1: очень
0: пожалуйста.
1: Интересно, конечно, да. Ну и в книгах он задолго до их появления писал и атомную бомбу, и лазер, и видеосвязь, и полеты в космос, и создание единой мировой информационной сети, очень похожей на современную, вот, собственно, и Википедию, и вообще интернет. В общем, гениальный человек. Сегодня можно сесть и что-нибудь перечитать его. Но почему бы и нет? Еще одного писателя мы должны поздравить. Ой, здесь, конечно, можно долго перечислять. Американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму, детектив, получил прозвище «Король ужасов». Mm-hmm. Да. И зовут его Стивен Кинг. И здесь, конечно, вы знаете, можно вообще бесконечно перечислять его книги. Просто бесконечно.
0: Мы можем его назвать самым популярным писателем современности?
1: Я думаю... Одним из, давай вот так.
0: Просто вторым на ум приходит Габриэль Гарсия Маркес.
1: Как будто бы. У Кинга, кстати, продано более 400 миллионов экземпляров книг. Представляете? Снято множество художественных фильмов. Ну и вообще Кинг опубликовал 65 романов. Ну это же какие-то фантастические цифры. Написал более 200 рассказов, 35 повестей и так далее. Что интересно, то свой дебютный роман «Кэрри» Кинг едва не выбросил. Его жена нашла испачканные листы в мусорном ведре, достала и заставила закончить книгу. Он еще также писал под псевдонимом Ричард Бахман. Но он такой вызов себе поставил. Он решил узнать, станет ли он популярен, если не будет использовать свое стандартное имя. Классно. У тебя есть любимые?
0: Та же самая «Зеленая миля». Просто прекрасная.
1: Прекрасно,
0: что книга, что
1: конечно.
0: «Побег из Шоушенка». Это просто абсолютная классика.
1: «Зеленая миля», кстати, входит в топ-5. Еще там же находится «Кладбище домашних животных», «Сияние», «Оно», все туда же. Я «Куджо» очень люблю. Обожаю.
0: 11-22-63. Вот,
1: да,
0: я вспомнил.
1: Да, она тоже входит.
0: Я любил читать в ванне. Я помню, я читал, пока вода не остывала. Я не мог выйти, невозможно было остаться. Мне нравится читать в ванне.
1: А «Туман», а «Долгая прогулка».
0: Туман.
1: А «Лангольеры»?
0: Нет? Вот 11-22, все, я понял, да, что мне больше всего нравится. По 11-22-63, кстати, есть сериал, такой.
1: А «Темная башня»? Как
0: тоже не понравилась серия. Я люблю что-то реальное такое.
1: Сидит, ничего себе.
0: Послушайте, у каждого есть свой Кинг, и у вас наверняка есть и любимое произведение, и любимый фильм по Кингу, и про какой-то фильм вы скажете лучше, чем книга, и наоборот. Нет так человека равнодушного к Стивену Кингу. Да тот же рассказ «Ночная смена» про крыс, чего стоит. Ладно. Можно рассуждать об этом бесконечно. Главное, поздравим Стивена и не забудем поздравить вас. У вас же наверняка сегодня тоже какой-то праздник личный. Мало ли, вдруг день рождения.
1: От души поздравляю.
0: День рождения детей поздравляю.

0: Гвен Стефани и Кул на радио 7 на Семи Холмах. Ну и насколько кул будет день сегодняшний, давайте посмотрим на звезды.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Для представителей стихии огня начало недели пройдет под знаком неожиданной самостоятельности. Овны, львы и стрельцы, обстоятельства позволят вам отказаться от привычной помощи и впервые попробовать сделать все самому. Результат способен вас удивить.
0: Знаки земли. День заставит вас внимательнее присмотреться к тому, на что обычно не хватает времени. Тельцы, девы и козероги. Среди мелочей обнаружится деталь, которая поможет принять решение, отложенное еще летом.
2: Знаком воздуха сегодня будет особенно заметно, как настроение окружающих влияет на их собственные решения. Близнецы, весы и водолеи, не позволяйте чужому энтузиазму увлечь вас туда, куда вы сами идти не собирались.
0: Знаки воды. Понедельник может принести небольшое бытовое испытание. Раки, скорпионы и рыбы, будьте осторожны с горячими напитками или кухонной техникой. Спешка сегодня особенно неуместна.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на «Хавейл.ру» или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
7: Алло, ну, как там с бизнесом?
8: Что? Вы кому звоните?
7: Твоему бизнесу звоню.
8: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
9: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
10: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
13: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
14: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
15: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
16: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разные.

0: 107. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. В плане погоды начало этой недели еще покажется летом. На сегодня синоптики для Москвы и области прогнозируют до плюс 20 без серьезных осадков. На завтра-послезавтра, хоть и пообещали днем до 18 тепла, но дожди уже пойдут. Но в четверг-пятницу, по прогнозам, днем будет не теплее, плюс 16 градусов.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Incroyable.
3: В российской столице 10 часов утра. К доброму утру в комплекте прилагается Денис Лизин с новостями. Поприветствую.
1: Дима, привет, Света, привет всем. Доброе утро. Давайте с финансовой тематики начнем. Пришла новость в том числе от ЦБ. Банки по всей стране начнут скоро учитывать долги россиян.

0: россиян, если вдруг они есть по ЖКХ, по алиментам и по другим имущественным обязательствам при расчете долговой нагрузки заемщика. Это перспектива ближайших нескольких лет. Ее просто уже анонсируют. Сейчас, для сравнения, такие долги могут попадать в кредитную историю, но банки при этом не обязаны учитывать их при расчете показателя долговой нагрузки. Вот ЦБ предлагает изменить этот подход. Тогда, получается, просрочка увеличит нагрузку клиента и, в принципе, может сократить доступную сумму займа или вообще приведет к отказу от выдачи кредита. И ЦБ еще сразу анонсирует, тоже проработает даже учет рассрочек от застройщиков при покупке недвижимости. Вообще, эксперты финансовые считают, что новые эти правила помогут, конечно, банкам еще точнее оценивать платежеспособность клиентов у нас в стране, но при этом по факту доступность кредитов для части заемщиков еще сократится. Первое заседание Государственной Думы нового созыва вообще должно состояться официально на 30-й день после избрания. Получается, это будет 19 октября. Но уже сейчас отмечают политологи, что явно эта работа начнется раньше, законодательная, просто если даже обратиться к опыту 5-летней давности, когда президент своим указом созвал заседание Думы раньше положенного срока. Вот в 2021 году, например, выборы депутатов проходили 17, 18, 19 сентября. Первое же заседание нового созыва было уже 12 октября. И сейчас это, судя по всему, будет, по прогнозам, один из дней в первой половине следующего месяца. При этом в новой Думе, судя по всему, окажутся всего 4 партии. Это лидирующая «Единая Россия», а также КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». Всего 450 человек. В ближайшие дни наша страна планирует уже обсудить запуск авиарейсов на Барбадос, на жаркий Карибский. Как сообщили наши дипломаты, интерес вообще к перелетам из России проявляют и другие государства Карибского бассейна. Единственное, но устойчивого турпотока туда до сих пор пока что нет. Зато, к сожалению, есть дорогие рейсы и сложности еще с обслуживанием самолетов по причине западных санкций. Это ставит под вопрос, конечно, окупаемость новых карибских авиамаршрутов. Тем не менее, как прогнозируют эксперты в сфере туризма, самым как раз перспективным, причем в ближайшей уже перспективе, по новым карибским направлениям выглядит как раз остров Барбадос. Станет он тогда не только местом отдыха, но и точкой пересадки для путешествий по всему региону, как некая такая база туристическая. И прямой рейс из России с последующими перелетами на соседние острова, уже просчитывают этот вариант, позволит тогда предложить нашим туристам сразу несколько там направлений. Ну, тем более, допустим, что для отдыха на том же Барбадосе, в принципе, россиянам виза не нужна. Можно там находиться спокойно на этом острове до месяца. В общем, впереди получается новое прямое авианаправление, скажем так, туда, где снимали «Пираты Карибского моря».
1: Лететь-то сколько, Денис Витальевич?
0: Ой.
1: Часов 15 опять?
2: Где-то около того.
0: Примерно так, да.
1: Да ладно, оно стоит того.

0: Большой-большой всем привет.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да, 21 сентября на календаре, друзья, еще час мы вместе. И, конечно, потратим это время на лучшую и любимую музыку. Здесь же наша синематека, и будем завершать обсуждение темы утра, вручать подарки, все самое приятное.
1: Все это обязательно еще будет, как и будут ваши комментарии, я надеюсь, новые. Заходите, пожалуйста, в наши социальные сети, находите нас, предельно просто это сделать, вбиваете Радио 7, и вот мы все болтаем, обсуждаем. И сегодня совершенно невозможно из некоторых обсуждений, собственно, выйти. Как работать, непонятно, но зато очень интересно. Сплетни на работе обсуждаем.

0: Уитни Хьюстон, шикарная, непревзойденная «I'm Every Woman» на радио 7 на Семи Холмах. 10.07, кстати, в столице, и мы продолжаем раздавать на всю страну ваши же комментарии по теме.
1: Давайте, приносите нам, пожалуйста, сплетни с вашей работы. Может быть, про вас кто-то сплетничал, и вы как узнали, да как пошли выяснять. А, кстати, выяснять-то надо или не надо, когда про тебя сплетничают? Кто был нулевым пациентом? Кто запустил утку? Хороший вопрос, да-да-да. Заходите, пожалуйста, в наши социальные сети, рассказывайте. Доброе утро. Сослуживица, соседка любила посплетничать, и ее активно раздражало, что я к этому совершенно... равнодушен. Оказалось, что в большом женском коллективе есть очень много, о чем можно посплетничать. Просто все. Причем шушукалась она, буквально переходя на шевеление губами. А я всякий раз чувствовала себя никчемным и неинтересным, еще и глупым, с хронической тугоухостью, поскольку я ровным счетом ничегошеньки не слышал, буквально ни слова. И каждую фразу всякий раз приходилось переспрашивать. Ой, где ж теперь та соседка?
0: Вадим, да, вот смотрите, еще история, вот, Доброе утро, Дима и Света, пишет Вадим. Здравствуйте, Вадим. В общем, история на предыдущем месте работы. Про него и про его коллегу. Мол, у них роман. Пишет, но между нами ничего не было, просто рабочие отношения. И как-то на новогоднем корпоративе товарищ, тоже коллега по работе, собственно, ему и его коллеге, вот Вадиму, рассказал про эту сплетню. Мол, о вас говорят всякое. А что на самом деле-то? Вадим говорит, ну и мы решили под это дело сплетню реализовать. И закрутили роман. Представляете?
1: Класс.
0: То есть ему сказали, вот о вас ходит сплетня. Они говорят, ну, подтвердим. И вот пишет, роман продлился недолго, но сплетня удалась.
1: Мне понравилось.
0: Классно,
1: понравилось, да. Полина пишет, какое счастье, что у меня нет коллектива. Когда готовлю утром кофе в доме, да, слушаю сплетни или танцую под музыку на радио 7. Ой, да я же вам всегда приношу что-нибудь такое из сетей, пообсудить то, что было, что... И от Елизаветы очень понравился комментарий. С мужем переехали в другой район, и я устроилась в другую школу на работу учителем. Так получилось, что забеременела в конце первой четверти. Но коллеги придумали байку, что я уже устроилась беременной. Видимо, мой срок был приблизительно к слонам. Ну, в смысле, что долго, да? В общем, посмеялись тогда с мужем, но возвращаться к таким чудесным людям уже не хочется.
0: Фотографии с гадюками уже есть в чате.
1: Серьезно?
0: Уже присылали.
1: Серьезно?
0: Люди, да, и там подпись «Женский коллектив». Ну, не каждый, ну, ладно вам. И Евгения. Как-то я внезапно для начальства и коллектива уволилась. Появилась вдруг сплетня, что я попала в секту. Все две недели отработки пытались узнать, куда я ухожу, к конкурентам или в секту. Откуда это вот в голове берется, да, в секту уходит человек? А я просто в никуда уходила. Отсюда сделали вывод. А, ну точно, в секту. Спустя полгода бывшая начальница позвонила и сказала, что готова принять обратно, потому что, мол, звонила она его, ну, ее другу и уточняла, в секту она ушла все-таки или к конкурентам. Но в итоге друг ей сказал, что она в секте и стоит на учете в ФСБ. Умеют люди реализовывать сплетни. Что было у вас? Какие сплетни гуляют на рабочем месте? Пишите прямо сейчас, потому что, друзья, уже практически через полчаса мы

0: Эмма Бантон, ее «What took you so long» на Радио 7 на Семи Холмах. 10.14 в столице. Света готова рассказать, опять же, какие сплетни подсмотреть в интернете к этой минуте. И вообще, что интересного уже происходит в мире. И какие посты надо переслать родным, близким и друзьям. Утро на Семи
1: Холмах. Сегодня, когда все обсуждают результаты выборов, находить интересные новости довольно сложно. Но я справилась. И поэтому не сплетни, а реальные факты. Смотрите, с сегодняшнего дня все желающие могут принести и отдать в зоосад пледы из натуральных тканей, хлопковые простыни, полотенца, футболки, свитшоты больших размеров. И все это, собственно, для обезьян. В общем, действительно, столичный зоопарк открыл сбор вещей для приматов.
0: Топ! Подожди, то есть я могу худи свою отдать, и она будет ходить в...
1: Да, но новое. Просят новые вещи. И без крючков, застежек металлических там всяких, чтобы не повредили
0: себе. А капюшон?
1: Ну, капюшон можно.
0: Ой, я бы ходил.
1: Представляете, просто как здорово, да? Мне очень понравилось. Хорошая,
0: вот
1: хорошая тема.
0: Класс.
1: А еще вот сейчас погугли, пока буду рассказывать. Детеныш Потта родился в московском зоопарке. Я, когда увидела картинку, я думала, что это искусственный интеллект. Но не может, да, но не может. Детеныш выглядит настолько мило, классно и здорово. Вообще это ночные...

0: родные древесные приматы из семейства лориевых. Если вам это о чем-то говорит. Очень симпатично все это смотрится. Открыл картинки, нет?
1: Я знаю, что такое лори, да, я понимаю, о чем речь.
0: Хорошенький, мне очень нравится. Теперь действительно хочется сходить и посмотреть. Так, главная звезда при этом московского зоопарка Манол Тимофей начал
1: зажировку
0: к зиме.
1: Слово.
0: Молодец, да. В общем, теперь он будет набирать вес, потому что исхудал бедный за лето. В два раза уменьшился. Он весил 3 килограмма 700 граммов, а должен к зиме почти до 7, собственно, наесть. Ой, Тимош, если что, мы за тебя. Мы умеем.
1: Если что, Тимоша, проси у обезьян худи, одеяло, чтобы тебе не холодно было зимой.
0: Слушайте, я вас вот прям очень прошу, вбейте где-нибудь там в любом поисковике фамилию и имя фотографа одного. Зовут его Луи Шварцберг. Еще раз повторю, Луи Шварцберг. Я, конечно, в наши социальные сети выложу видеоролики. Он снимает вот видео, называет это все типа «Крылья жизни». Невероятные просто кадры. Какая-то потрясающая история совершенно. В общем, порцию очередных видеороликов он выложил у себя в соцсетях. Смотрится просто фантастически. Вот смотришь и удивляешься, насколько природа божественна. Это какое-то чудо. Так, ну и еще что могу сказать. Россиянки, оказывается, начали указывать в резюме мужской пол и чужие имена, чтобы пройти отбор HR. 27%. Вот такая вот разница. В общем, мужчинам чаще везет в приглашении на собеседование. И девочки решили вот этот момент обходить. А потом такие приходят и говорят, извините, я ошиблась. Не туда галочку поставила.
1: Знаете, утром просыпаюсь, а у меня вот третий размер юбка. Я не знаю, как так вышло.
0: И борода, да, конечно. Ну, в общем, вот такое у нас разлетается в сети. Выбирайте, что вам интереснее, приятнее. А, еще сплетни, есть же. В сети предположили, что Ченнинг Татум, красавчик, да, ведь, анонимно хейтит Зои Кравиц и Гарри Стайлза. Угу. В общем, на Гарри Стайлза и Зои Кравиц подписался один неизвестный аккаунт, а в подписках у него только Ченнинг Татум. Ну и всячески он там гадости пишет. А для справки могу сказать, что Татум и Кравиц начали встречаться-то еще в 21-м году, в 23-м обручились, а потом осенью 24-го пара рассталась. И все говорят, ага, бывший-то посматривает, что происходит в жизни Зои, и всячески негодует.
1: Ну, он там в комментариях что-то пишет?
0: Да. Ну, да.
1: Наш слоняра,
0: как говорится. Ну, мы не знаем, он или не он, но вот поговаривают, что он.
1: Ну, вот, видите, вот на этой сплетне мы поставим пока восклицательный знак, чтобы потом 3 поставить после того, как вы расскажете свои рабочие сплетни, а мы подведем итоги уже через 20-25 минут. Утро на семи холмах.

0: Майкл Джексон и его Билли Джин на радио 7 на Семи Холмах. Еще больше музыки на все времена впереди. С нами Лана Дель Рей, Take That и Тина Тернер. Ну и, разумеется, поговорим о кино. 10.21 в столице. С добрым утром.
1: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ Радио 7 и еще больше музыки на все времена. Реклама. Радио 7 представляет. Выставка Веры Мухина. Диалоги «Грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны. Как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты dammuseum.ru. 6+.
2: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: А можно по-русски? Конечно, ведь «Ли Авто» теперь официально в «Панавто». Модельный ряд Li L6, L7 и L9 уже здесь с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв в дилерских центрах «Панавто».

0: никогда.
1: Застройщик группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Чек-лист для идеальной кухни. Выбрать гарнитур, плитку, цвет стен. Купить стол и стулья.
3: В мебельном комплексе «Грант» более 50 салонов кухонь и 100 салонов товаров для ремонта. «Грант» всегда с вами.
4: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро «Верийская». Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЭЗ Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Радио 7 представляет. Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы – близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль «Ахматова, Гумилев, Гумилев». 29 сентября. Театр имени Маяковского. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
3: Радио 7.
6: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: 100 секунд о важном. Признайтесь, хотели бы вы, чтобы нейросеть не только советовала, а сама сделала все за вас? Юрий Волошин, ИИ-визионер Bittrex24, знает, как поручать работу ИИ-приложению. Юрий, здравствуйте. Расскажите подробнее.
1: Здравствуйте. Сценарии AI меняются. Теперь это не просто справочная, это ваш AI-помощник, который помогает вам в рутинных задачах, собирает презентации, анализирует то, что вы делаете, и делает вашу работу более эффективной. Я говорю про Bittrex 24 Cowork Code. Ему можно отдать задачи, которые у вас отнимают уйму времени.
0: Я бы с удовольствием.
1: Главный плюс на самом деле Cowork Code – это экономия вашего времени. Возьмите планирование рабочего дня. Если вы его будете делать вручную, это 20-30 минут работы. И с AI-помощником вы можете сделать это сильно эффективно. Он найдет те задачи или те встречи, которые вы могли пропустить ранее, и поможет вам спланировать ваш день более эффективно.
0: Думаю, кто-то из наших слушателей уже захотел попробовать. Как начать?
1: Вам нужно просто перейти на сайт Bittrex 24 Cowork Code, скачать приложение, установить, и у вас будет две возможности. Если у вас уже есть ваш Bittrex 24, вам нужно просто им авторизоваться. Если у вас пока нет Bittrex 24, сделайте его, создайте прямо внутри приложения, и у вас все заработает автоматически.
0: Спасибо, продолжим завтра. Дела поручите Bittrex 24 Cowork Code, а успех забирайте себе. Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. Программа выходит при поддержке ООО 1С Bittrex. 100 секунд о важном.

0: Тина Тернер и ее The Best прямо сейчас на Радио 7 на Семи Холмах. Через мгновение, как и обещали, говорим о кино, и это будут новости одного из важнейших из искусств.
1: Радио 7. Синематека.
2: И вы знаете, как скажу, осенний сезон пугающих фильмов стартовал, и новости из мира кино это отлично отражают. Главное событие – триумфальный старт новой обители зла, да, от Зака Крегера. Не так давно рассказывала и даже, по-моему, выкладывала трейлер, но, по крайней мере, я его лично посмотрела и испугалась. Картина получила впечатляющие 98% свежести на сайте Rotten Tomatoes. Критики хвалят фильм за верность духу видеоигр, а маркетологи пророчат новой обители 80 миллионов сборов в первый уикенд. Ну, посмотрим.
0: Ничего себе.
2: Ну, в общем, похоже, все поклонники оригинальной игровой франшизы наконец-то будут рады.
0: Звезда хоррора «Оно следует за тобой» Майка Монро тоже скоро нас порадует. Актриса сыграла главную роль в готическом триллере «Психопатка». Сюжет перенесет нас в Англию 19 века, где эксцентричная молодая гувернантка устраивается в уединенное поместье, чтобы приглядывать за парой избалованных детей. Вот только после того, как девушка селится в доме, прислуга начинает исчезать. И разобраться в этой таинственной истории мы сможем уже 12 ноября, ведь именно тогда картина и появится в прокате.
2: А анимационная студия Лайка решила встретить осенний сезон финальным трейлером мрачной сказки «Ведьмин лес». Это история про девочку Прю, которая отправляется в путешествие по запретному лесу, чтобы спасти своего младшего брата, похищенного загадочными обитателями чащи. На больших экранах мультфильм, впрочем, появится только зимой. Ждем его в кинотеатрах 3 декабря.
1: Синематека на Радио 7.

0: поехали.
1: Некоторые,
2: ну,
1: да,
2: добавим
1: некоторые...
2: еще пару комментариев, конечно.
1: Ты меня перебиваешь.
2: Опять? Серьезно? Я не мог. Нет, Свет, ты говори, я что, когда тебя перебивал?
1: Хорошо.
2: Да не было такого ни разу.
1: Я так и знала.
2: Что ты знала?
1: Что как только я буду говорить,
2: нет,
1: то сразу...
2: Нет, ну это предсказуемо было бы. Нет, я не мог так сделать.
1: Так, читаю. У нас на работе
2: когда
1: есть...
2: Когда я тебя перебивал? Вообще я не понимаю.
1: У нас на работе есть душ. И раньше, этот вот про сплетни на работе. И раньше стояли диваны, доступ в офис круглосуточный. В какой-то момент один

0: коллег, судя по слухам. Месяц жил в офисе, никто не видел, как он заходит на работу, ни как он выходит. Сам он это не признает, но все по-прежнему уверены, что он реально жил там. Вот такая сплетня с работы.
1: Ну, жил и жил, и что? В чем проблема?
0: А кто же его выгнал-то из дома? А вдруг с женой поругались? А что случилось? А может, нет, это ты что? Сам факт неинтересен. Интересно, почему?
1: Анна из Великого Новгорода, ее сообщение. Работаю в туристическом агентстве. Конечно, разные курьезные случаи бывали, но мы всегда сплетничаем с коллегами о своих же туристах. У кого что заказывал, кто. И вот пишет, был случай, когда молодой мужчина в расцвете сил каждые полгода путешествовал с разными дамами, при этом периодически еще и путешествия со своей семьей, с женой и детьми.
0: Вот это да! Ай-яй-яй! Молчи. Так, Светлана пишет. У нас была уборщица Лариса Васильевна. Пыль идет протирать со столов, все бумаги прочитает. Если где-то беседа, ссора, она у двери просто пол до дыр натирала. Возле кабинета директора и курилки пол просто блестел. Знала абсолютно все от баланса компании до мелких интрижек. Ну, очень хорошо.
1: Это самый полезный человек,
0: конечно,
1: в компании. Особенно хорошее словосочетание понравилось. Пол до дыр. Но это старший брат мой до дыра. Давайте перейдем к победному.
0: Угу.
1: Поехали.
0: Не буду говорить от кого. А как без сплетен жить на работе? Если нечего обсудить, то можно и подкинуть выдумку какую-нибудь. Я работала раньше в банке. У нас был коллектив 300 человек. И мой сосед по столу уволился и сказал мне не рассказывать, куда. Когда ко мне приходили спрашивать, куда же делся Саша, я половине говорила, что он женится на обеспеченной даме, а второй половине, что собрался распространять Орифлейм. Хорошо пошло. У нас на соседней тумбе всегда лежал вот каталог и так далее. В общем, распространяла по факту я, мне верили. Мария, во-первых, куда ушел Саша? Мы это до сих пор и не знаем. А во-вторых, ну, уже абсолютная правда, без сплетен, точно. Наша термокружка достается именно вам.
1: Мне больше понравилось, как ты вначале сказала, я не буду говорить, от кого сообщение.
0: А потом
1: Мария
0: сказала, да.
1: Поздравляем, Маша, да.
0: Мы же так обычно в коллективе обсуждаем.
1: Слушайте, давайте без имен.
0: История, но без имен. И вот и был победный без имени.
1: Причем я купился прямо сейчас, просто по-настоящему. Друзья, отлично начали понедельник. Давайте продолжим в том же духе. Далее для вас на Радио 7 на старте каждого часа 7 песен без перерыва. В 17.00 наш коллега Олег Машков. Ой, что мы о нем знаем?
0: Конечно.
1: Сейчас мы выключим, я все тебе расскажу.
0: Давай.
1: У него усы-то искусственные, они приклеены, они же не... Я сказал, сейчас все. Прощаемся с вами до завтра. Завтра у нас вторник. И какая гостья! Опять же, все расскажем завтра с 10 до 11 утра. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Успейте купить свой кроссовер G-Tour по цене 2025 года. Кроссоверы G-Tour созданы для города и путешествий, где важны комфорт и надежность. Камеры обзора, системы помощи и удобное управление сделают поездки проще и увереннее. Выберите свой автомобиль и получите максимум удовольствий и ярких эмоций от этой зимы.
12: Условия равны декабрю 2025 года. Предложение не участвует Dacia Leon. Действительно до 31 января. Не является публичной офертой. Реклама ООО «Ватур Мотор Росс». Подробности уточняйте у дилеров.
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан...

0: разных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1978. Род Стюарт. «Do you think I'm sexy?»

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. В плане погоды начало этой недели еще покажется летом. На сегодня синоптики для Москвы и области прогнозируют до плюс 20 без серьезных осадков. На завтра-послезавтра, хоть и пообещали днем до 18 тепла, но дожди уже пойдут. Но в четверг-пятницу, по прогнозам, днем будет не теплее, плюс 16 градусов.

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. «Единая Россия» закрепила лидерство на выборах в Госдуму. После обработки уже практически всех голосов, как сообщили в Центре сберкома, «Единороссы» набирают 58%. Следом идет КПРФ с цифрой 14%, у ЛДПР 9%, у «Новых людей» 8%, у «Справедливой России» около 5% голосов. Получается, что эта партия необходимую планку не преодолевает. В том числе во время выборов прошел, еще надо отметить, важный техноэксперимент. Русский аналог Starlink, как по-простому называют группировку низкоорбитальных наших спутников «Рассвет», испытали во время дистанционного голосования. Терминал «Рассвета» доставили в Заполярье, в Ямало-Ненецкую автономию. По итогам выборов сообщили, устройство отработало штатно. Терминал «Рассвета» с Земли установил стабильную связь со спутниками и при помощи Wi-Fi обеспечил доступ в интернет в формате 5G. Так могли люди проголосовать. Появление у России, к слову, аналога Starlink в том числе означает, что стабильный интернет появится скоро у нас и в поездах, и в самолетах прямо во время пути. Это уже перспектива следующего года. В свою очередь, до 2030-го. По плану модернизируют минимум 75 аэропортов, а это в целом более трети всей аэропортовой сети России. За последнюю пятилетку власти отчитались, открыли уже 26 новых аэровокзальных комплексов, и в том числе в минувшие выходные. Заработали они еще в 5 городах. Это Барнаул, Махачкала, Псков, Оренбург и Южно-Сахалинск. Да, что касается полетов со стабильным интернетом в пути, то это в том числе коснется новейших лайнеров МС-21. И тут Аэрофлот подтвердил, что как раз в новом году такие самолеты появятся уже на линии между Москвой и Петербургом, а также на направлениях далее в Казань, в Нижний Новгород, в другие крупные города европейской части страны, плюс маршрутную сеть МС-21 будут расширять на Поволжье, Урал, Сибирь и на южные направления по стране. В Москве, Петербурге, Казани и на Сахалине – вот четыре точки на карте России проведут эксперимент с внедрением беспилотного общественного транспорта. Причем эта перспектива, то, что называется, вот-вот, потому что отчет об уже проделанной работе озвучат не позднее 15 января следующего года. И еще анонсировали использование единой биометрической системы и мессенджера МАКС при оплате проезда по стране, опять же, в общественном транспорте. Таким образом, у пассажиров появится еще одна возможность по безналичным транзакциям. И это перспектива буквально завтрашнего дня, потому что тут обратная связь по внедрению оплаты проезда через МАКС и по биометрии должна появиться уже до 25 декабря. То есть, получается, через 3 месяца. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама. Радио 7 представляет. 23 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Пирукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Пирукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте pirukua.ru. 6+.
1: Чек-лист для идеальной кухни. Выбрать гарнитур. Плитку, цвет стен, купить стол и стулья.
2: В мебельном комплексе «Гранд» более 50 салонов кухонь и 100 салонов товаров для ремонта. «Гранд» всегда с вами.
3: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. «Квартал Веер». Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: МХТ имени Чехова представляет музыкальную комедию Виктора Крамера «Авлабар» или «Новая Ханума». Знаменитый водевиль Авксентия Цигарелли в мхатовской версии. Смешная, эмоциональная и бесхитростная история о том, что каждому человеку нужна родная душа, а любовь – основа равновесия мира. История об извилистых путях к счастью полна тепла, грузинских песен и колорита старого Тбилиси. В главных ролях Ирина Пегова и Артур Ваха. 29 и 30 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
2: О, Капибара.
0: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
2: Радио 7.
1: На семи холмах.
2: 104,7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: Музей современного искусства приглашает на выставку «Лужники. Есть место в истории». Экспозиция к 70-летию Олимпийского комплекса рассказывает о том, как менялся главный стадион страны вместе с Москвой. Здесь собрали архивные фотографии и документы, работы художников разных поколений, от русского авангарда до современных авторов, а также произведения, созданные специально для проекта. Среди необычных экспонатов – реконструкция раздевалки сборной России по футболу, материалы о Всемирном фестивале молодежи и студентов 1957 года и серия фотографий Сергея Сапожникова, посвященная сегодняшним лужникам. В среду, 23 сентября, в Государственном Кремлевском дворце большой концерт «Пирукуа» с симфоническим оркестром. Австралийская певица – музыкальный феномен, признанный во всем мире. Они часто говорят «голос самой жизни, будто останавливающий время». Песни «Пирукуа» словно пробуждают каждого слушателя своей силой, помогают вернуть жажду жизни и радость проживания каждого дня. На счету певицы 11 альбомов и 18 мировых туров. «Пирукуа» разрывает рамки традиционных представлений о возможностях человеческого голоса, а ее концерты – это безграничное путешествие слушателя, раскрывающее его внутренний мир.
0: Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра вторник, друзья, и вот о чем мы будем говорить.
2: Завтра Всемирный день без автомобиля. На всякий случай напоминаем, если что, то либо общественным транспортом, либо пешком, господа. Но будем спрашивать у вас об историях как раз из этого самого общественного транспорта.
1: И, разумеется, будем слушать лучшую любимую музыку. Также для вас гороскоп, синематека. А с 10 до 11 утра в нашей студии потрясающие гости. Голос планеты. Перу Куа.

0: 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
1: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру.
1: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Радио 7 представляет проект «100 секунд о важном». Нейросеть, которая не просто советует, а сама делает работу, уже появилась. Собрать данные, подготовить отчет, создать сайт или приложение – может все. Каждый день обсуждаем, как ИИ коллега берет на себя рабочие задачи и освобождает время на то, что действительно двигает бизнес. Рассказывает Юрий Волошин, директор по продукту Bittrex24 CoworkCode 16+.
7: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену на

0: с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2007. Риана и Джей-Зи.

0: Радио 7 о погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и плюс 20-22 градуса. Завтра в столице облачно, небольшой дождь, местами умеренный, ночью 11-13 градусов тепла, днем плюс 16, плюс 18.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бекметовым.
1: Добрый день. В России подводят итоги единого дня голосования. В 8 субъектах прошли прямые выборы глав регионов. По предварительным подсчетам, во всех побеждают действующие руководители. В Брянской области это в Рио губернатора Егор Ковальчук,

0: В Белгородской – Александр Шуваев, в Тверской – Виталий Королев. В Мордовии лидирует действующий глава Артем Сдунов, в Туве – Владислав Ховалык, в Чечне – Рамзан Кадыров. В Пензенской области побеждает Олег Мельниченко, а в Ульяновской – Алексей Русских. Осенняя акция «День без турникетов» пройдет в Москве с 22 по 26 сентября. В течение 5 дней желающие смогут посетить больше 150 площадок. Среди них фабрики, высокотехнологичные предприятия, IT-компании и мастерские. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, впервые в рамках акции свои двери откроют компании, которые специализируются на оборудовании для электротранспорта, электробусов и трамваев. Полный список мероприятий и регистрация на сайте проекта «День без турникетов». Криштиану Роналду вызвали в сборную Португалии на матчи Лиги Наций. На своем поле команда сыграет с представителями Уэльса и Норвегии. Игры пройдут 24 сентября и 4 октября соответственно, а на выезде португальцы встретятся с командами Норвегии и Дании. Эти матчи пройдут 27 сентября и 1 октября. В составе сборной Португалии 41-летний Криштиану Роналду провел 233 матча, в которых забил 146 мячей. Он рекордсмен по числу голов за национальные команды. С 2023-го Роналду выступает за «Аль-Наср». Ранее он играл за английский «Манчестер Юнайтед», португальский «Спортинг», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал». А теперь о ситуации на дорогах столицы.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
0: По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Волоколамки до Ленинградки, на внешней стороне МКАД от Дмитровки до улицы Свободы. На Варижское шоссе есть проблемы от поворота на Нахабино до МКАД, Ленинградка от Флотской до улицы Космодемьянских, Щелковское шоссе тормозит от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный, а проспект Мира от улицы Бориса Галушкина до Крестовского путепровода. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем легкого понедельника.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Нюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Делюкс клубный дом Левшинский, 19, в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 18 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский, 19.

0: Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7. Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: официальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
7: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, местами кратковременной дождь и плюс 20-22 градуса. Завтра в столице облачно, небольшой дождь, местами умеренный, ночью 11-13 градусов тепла, днем плюс 16, плюс 18.
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Минпросвещение увеличило минимальную нагрузку на учеников 10-11 классов. Утвержденный ведомством стандарт вступит в силу с сентября следующего года и заменит правила, действующие с 2012 года. Как говорится в приказе министерства, количество учебных занятий за два года не менее 2312 часов.

мошенника, которые притворяются работодателями. Аферисты публикуют в соцсетях фиктивные вакансии для учащихся и предлагают соискателям якобы гибкую подработку. Как пишет РИА Новости, после отклика мошенники приглашают студента на онлайн-собеседование и одобряют кандидатуру. Псевдоработодатели сообщают, что обязательные условия трудоустройства – оформление корпоративной зарплатной карты по предложенной ссылке. Она ведет на фишинговый сайт. Ввод личных данных и реквизитов приводит к тому, что деньги похищаются, а персональные счета затем используются в качестве дропперских цепочек. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Бережковской набережной до Кутузовского проспекта, на внешней стороне ТТК от Митьковского тоннеля до Савеловской эстакады. Ярославка, есть проблемы от Болшевского шоссе до Олимпийского проспекта, Ленинградское шоссе тормозит от Дурыкина до Московского Малого кольца, а шоссе энтузиастов от улицы Плеханова до Авиамоторной. Это были новости на радио 7 на 7.

0: 理想汽车已登陆俄罗斯，
1: а можно по-русски? Конечно, ведь Li Auto теперь официально в Panavto. Модельный ряд Li L6, L7 и L9 уже здесь с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв в дилерских центрах Panavto.

0: Соответствующая группа МСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разрабатывается.

0: 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема Парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

0: общественного транспорта.
1: И, разумеется, будем слушать лучшую любимую музыку. Также для вас гороскоп «Синематека», а с 10 до 11 утра в нашей студии потрясающие гости. Голос планеты. Перу Куа.
2: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Радио 7 представляет проект «100 секунд о важном». Нейросеть, которая не просто советует, а сама делает работу, уже появилась. Собрать данные, подготовить отчет, создать сайт или приложение – может все. Каждый день обсуждаем, как ИИ-коллега берет на себя рабочие задачи и освобождает время на то, что действительно двигает бизнес. Рассказывает Юрий Волошин, директор по продукту Bittrex24 Coworg Code 16+.
4: Успейте купить свой кроссовер G-Tour по цене 2025 года. Кроссоверы G-Tour созданы для города и путешествий, где важны комфорт и надежность. Камеры обзора, системы помощи и удобное управление сделают поездки проще и увереннее. Выберите свой автомобиль и получите максимум.

0: Москве облачно с прояснениями, местами кратковременной дождь и плюс 20-22 градуса. Завтра в столице облачно, небольшой дождь, местами умеренный, ночью 11-13 градусов тепла, днем плюс 16, плюс 18.
1: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
0: Добрый день. Пассажиропоток иностранных авиакомпаний в российских аэропортах увеличился на 13%. Таковы данные Минтранса за первые 7 месяцев текущего года. По словам главы ведомства Андрея Никитина, прямые рейсы сейчас выполняются в 37 стран. В стране готовится к зимнему сезону. Авиаперевозчики завершают работу по формированию расписания полетов. Минтранс регулярно обновляет программу безопасности полетов.

Учебный курс по истории отечественного кино. Программа рассчитана на 34 часа. Как сообщили РИА Новости в Минпросвещение, с этого года школы могут внедрять ее по своему выбору. Курс «История отечественного кино в истории 20 века» направлен на сохранение исторической памяти и традиционных духовно-нравственных ценностей. Главная особенность программы – подбор культовых советских кинокартин и герои, близкие современным подросткам по возрасту и переживаниям. В список для изучения вошли «Баллада о солдате», «Доживем до понедельника», «Курьер» и «Я шагаю по Москве». А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от улицы Подольских курсантов до Варшавки, от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта, на внешней стороне МКАД от Волгоградки до Рязанского проспекта и от Дмитровки до улицы Свободы. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Кутузовского проспекта до проспекта Мира, на внешней стороне ТТК от Нижегородской улицы до шоссе энтузиастов. Это были новости на радио 7 на 7 холмах.

0: Домочаров. Левшинский, 19.
1: Радио 7 представляет 23 сентября Государственный Кремлевский дворец. Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе.

0: диспансеризации. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед

0: 107. О погоде.
1: В столице сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и до 22 градусов. Завтра в Москве облачно, небольшой дождь, местами умеренный, ночью плюс 11, плюс 13, а днем 16-18 градусов тепла.
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Банки могут начать учитывать долги по алиментам и коммуналке при расчете долговой нагрузки россиян. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на планы Центробанка. Сейчас такая информация не всегда доступна кредиторам. Регулятор предлагает передавать ее в бюро кредитных историй и учитывать при оценке заемщика. В расчет могут также включить платежи по рассрочкам, в том числе от застройщиков. Если такие обязательства начнут учитываться, размер доступного человеку кредита может уменьшиться. Россияне стали чаще выбирать Азию на новогодние праздники. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка, спрос на курорты региона начал расти еще в прошлом году и продолжает увеличиваться. Для пляжного отдыха зимой основным направлением остаются Китай, Вьетнам и Таиланд. Кроме того, в этом году доля международных ранних бронирований выросла до 52% против 42% годом ранее. Эксперты связывают рост с увеличением числа путешественников и с расширением предложений. Синоптики не исключили переноса сроков старта отопительного сезона в Москве. Он может начаться на 1-2 недели позже из-за теплой осени. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, по климату обычно коммунальная осень наступает в Москве с 5 октября и далее. Отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне плюс 8 градусов и ниже в течение 5 дней подряд. По словам Тишковца, с учетом того, что температура в октябре будет на 1,5-2 градуса выше нормы, отопительный сезон в Москве может начаться примерно 15-20 октября. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне третьего кольца от Шарикоподшипниковской улицы до Комсомольского проспекта, от Кутузовского до проспекта Мира. На внешней стороне ТТК от Митьковского тоннеля до Савеловской эстакады. МКАД, внутренняя сторона, есть проблемы от Волоколамского шоссе до Ленинградского. На внешней стороне МКАД от улицы Генерала Дорохова до Боровского шоссе. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброго дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче, когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Радио 7 представляет. Выставка Вера Мухина. Диалоги «Грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны. Как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты dammuseum.ru. 6+.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
5: О, Капибара.
6: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
1: Радио 7.
8: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

0: Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7. Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
0: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: Пятерочка доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: Успейте купить свой кроссовер «G-Tour» по цене 2025 года. Кроссоверы «G-Tour» созданы для города и путешествий, где важны комфорт и надежность. Камеры обзора, системы помощи и удобное управление сделают поездки проще и увереннее. Выберите свой автомобиль и получите максимум удовольствий и ярких эмоций от этой зимы.
10: Условия равны декабрю 2025 года. В предложении не участвует Дэшен Калит. Действительно до 31 января. Не является публичной офертой. Реклама ООО «Ватур Моторрос». Подробности уточняйте у дилеров.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2010. Кара Эмеральд. «A Night Like This».

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и до 22 градусов. Завтра в Москве облачно, небольшой дождь, местами умеренный, ночью +11, +13, а днем 16-18 градусов тепла.

0: Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Аэрофлот заявил о планах использовать импортозамещенные МС-21 на международных рейсах. Ограничений по маршрутной сети для лайнеров не будет, сообщил глава авиакомпании Сергей Александровский. При этом, по его словам, первое время самолеты будут летать на коротких рейсах из Москвы в Петербург, Казань и Нижний Новгород. А по мере освоения эксплуатации география станет расширяться. Напомню, поставки первых 18 самолетов МС-21 Аэрофлоту должны начаться уже в следующем году. Городской вокзал «Беговая» в Москве объединит МЦД, метро и наземный транспорт. Сейчас объект готов на 70%, а после его открытия новыми маршрутами смогут пользоваться больше 200 тысяч жителей Бегового, Хорошевского и Пресненского районов столицы. Новый транспортный узел объединит первую и четвертую линии московских центральных диаметров, станцию метро «Беговая» Таганско-Краснопресненской линии и наземный транспорт. При этом метро впервые получит пересадку на МЦД-4. Количество кинотеатров в российских городах-миллионниках к сентябрю уменьшилось. Как сообщает ТАСС, сокращение составило 2%, и по данным на сентябрь сейчас работает 380 площадок. При этом в Москве, по данным аналитиков, напротив, число кинотеатров выросло до 131. Положительная динамика может быть связана с открытием ряда проектов от Москино и более высокой устойчивостью столичного рынка к экономическим колебаниям. Сам специалист в региональных городах-миллионниках сокращение числа кинотеатров отражает давление растущих издержек, а также конкуренции с онлайн-платформами. А теперь о ситуации на дорогах Москвы.
0: Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта, от Волоколамки до Ленинградки, на внешней стороне от Варшавки до улицы Подольских курсантов и от Волгоградки до Рязанского проспекта. Третье кольцо, внутренняя сторона, тормозят от Комсомольского проспекта до Бережковской набережной, на внешней стороне ТТК от Митьковского тоннеля до Савеловской эстакады. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
0: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама. Радио 7 представляет. Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы – близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль «Ахматова, Гумилев, Гумилев». 29 сентября. Театр имени Маяковского. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан».

0: Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Делюкс клубный дом Левшинский 19 в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 18 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами. Историческая эстетика фасадов начала 20 века и современные инженерные решения. Левшинский 19. Старт продаж. Застройщик ООО СЗ «Смоленский бульвар». Проектная декларация наш.дом.рф. Левшинский 19.
2: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье, на берегу залива Онежского озера. Вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на заонежье.ком.
3: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: 100 секунд о важном. Признайтесь, хотели бы вы, чтобы нейросеть не только советовала, а сама сделала все за вас? Юрий Волошин, ИИ-визионер Bittrex24, знает, как поручать работу ИИ-приложению. Юрий, здравствуйте. Расскажите подробнее.
1: Здравствуйте. Сценарии AI меняются. Теперь это не просто справочная, это ваш AI-помощник, который помогает вам в рутинных задачах, собирает презентации, анализирует то, что вы делаете, и делает вашу работу более эффективной. Я говорю про Bittrex24 Cover Code. Ему можно отдать задачи, которые у вас отнимают уйму времени.
0: Я бы с удовольствием.
1: Главный плюс на самом деле Cover Code – это экономия вашего времени. Возьмите планирование рабочего дня. Если вы его будете делать вручную, это 20-30 минут работы. И с AI-помощником вы можете сделать это сильно эффективно. Он найдет те задачи или те встречи, которые вы могли пропустить ранее, и поможет вам спланировать ваш день более эффективно.
0: Думаю, кто-то из наших слушателей уже захотел попробовать. Как начать?
1: Вам нужно просто перейти на сайт Bittrex24 Cover Code, скачать приложение, установить, и у вас будет две возможности. Если у вас уже есть ваш Bittrex24, вам нужно просто им авторизоваться. Если у вас пока нет Bittrex24, сделайте его, создайте прямо внутри приложения, и у вас все заработает автоматически.
0: Спасибо, продолжим завтра. Дела поручите Bittrex24 Cover Code, а успех

0: забирайте себе. Подробнее на сайте coworkbitrix24.ru. Программа выходит при поддержке ООО 1С Bittrex.
1: 100 секунд о важном.

0: Реклама.
1: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Чек-лист для идеальной кухни. Выбрать гарнитур, плитку, цвет стен. Купить стол и стулья.
3: В мебельном комплексе «Гранд» более 50 салонов кухонь и 100 салонов товаров для ремонта. «Гранд» всегда с вами.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: ООО «Капибара».

0: 理想汽车已登陆俄罗斯。
1: А можно по-русски? Конечно, ведь Li Auto теперь официально в Panavto. Модельный ряд Li L6, L7 и L9 уже здесь с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв в дилерских центрах Panavto.
2: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7.
2: Реклама. Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Радио 7 представляет проект «100 секунд о важном». Нейросеть, которая не просто...

0: Просто советует, а сама делает работу, уже появилась. Собрать данные, подготовить отчет, создать сайт или приложение – может все. Каждый день обсуждаем, как ИИ-коллега берет на себя рабочие задачи и освобождает время на то, что действительно двигает бизнес. Рассказывает Юрий Волошин, директор по продукту Bittrex24 Coworg Code 16+.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: В конце каждого часа путешествие во времени – компании «Радио 7». Год 1981. Electric Light Orchestra. Ticket to the Moon.

0: 107. О погоде.
1: В столице в эти минуты 22 градуса с плюсом, облачно с прояснениями, ветер южный 2-3 метра в секунду, ночью возможен слабый дождь и 13-14 с плюсом. Завтра сохранится вероятность дождя и максимум днем 18 градусов. Что касается трафика, 2 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Дороги почти свободны, полчаса потеряете на Московской кольцевой, на внутренней, от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. Небольшой затор на Щелковском шоссе над границей Щелковского района до реки Пехорка. На Пятницком шоссе сложности от Московского Малого Кольца до Железнодорожного моста.
0: В Москве 5 вечера. Ну а сейчас-то в исполнении Михаила Гудкова мы с вами новости послушаем. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Справедливая Россия преодолела 5-процентный барьер на выборах, необходимые для прохождения в Госдуму по партийным спискам. Обновленные данные появились после обработки почти 97% бюллетеней. Еще утром сообщалось, что «Справоросы» набирали 4,96% голосов, не преодолевая 5-процентный барьер. Глава ЦИК Элла Памфилова при этом заявляла, что у партии сохраняются шансы пройти в Госдуму. Уже известно, что «Единая Россия» получит в новой Госдуме конституционное большинство. Предварительно партии достаются 355 мандатов, КПРФ 40, ЛДПР 25, новым людям 20. Прежний рекорд 343 места у «Единой России» был установлен по итогам выборов 2016 года. Генпрокуратура требует изъять в доход государства уральские заводы. Как пишет РБК, иск надзорного ведомства связан с участием иностранного инвестора в работе холдинга и незаконным установлением контроля над ним. В своем иске генпрокуратура ссылается на то, что предприятия холдинга «Уральские заводы» занимаются деятельностью, имеющей стратегическое значение для обороны и безопасности. Предварительные слушания по делу назначены на 9 октября. Почти 50 тысяч россиян нашли новую работу. Российская газета связывает это с наличием госпрограммы переобучения. Она позволяет за счет государства из юриста, например, превратиться в сварщика или стать швеей вместо секретаря. По национальному проекту «Кадры» в этом году переобучились уже 64,5 тысячи россиян. Это в 4,5 раза больше, чем годом ранее. Большинство после переобучения устроились на новую работу. Как пишет газета, трудоустроились почти 50 тысяч россиян, которые учились по госпрограмме. В Москве больше 260 малышей пойдут в детские сады благодаря проекту «Ранняя помощь». Он поддерживает детей, которые нуждаются в особом внимании, например, тех, кто родился раньше срока. По словам заммэра Анастасии Раковой, цель проекта – привести состояние малышей к возрастной норме, чтобы к 3 годам они догнали сверстников. Проект уникален, он объединяет медицинскую, социальную и образовательную поддержку. С подопечными работают врачи, логопеды, дефектологи, психологи и педагоги.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Друзья мои, вот знаете, сегодня подметил, что вся суета, в которой мы с вами усердно крутимся, как белки в колесе, она же откровенно выпуклая и предельно очевидна. Серьезно. Ведь с завидным постоянством меняются какие-то актуальные хэштеги, темы социального дискурса, да и в принципе все меняется. Но вот что остается постоянным, так это вечера, которые мы проводим вместе под любимые песни. И, знаете, хочется верить, что проводим эти вечера не с худшим из возможных настроений. Да. Так что давайте хотя бы в этом плане ничего менять не будем и просто проживем ближайшие 4 часа с удовольствием. Договорились? Вот и славно. Ну а таковое мы, как всегда, продолжим стимулировать лучшей музыкой на все времена. А еще и любителям литературы предстоит отдельная услада в виде рубрики «Книжная полка», в которой обсудим новинки книгопродавцев. Ну а пока же давайте дружно выдохнем, улыбнемся, ну хотя бы слегка. И смею уверить, что при таких-то раскладах вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым. Всем привет!

Брайан Ферри на радио 7. Slave to Love, или же Раб любви. По-нашему так получается. Но и знаете, мне кажется, это все-таки единственный вид рабства, который пока еще отменить не получилось. Правда, вот нейробиологи, смотрю, последние годы активно работают над созданием какой-то пилюльки, которая поможет с нежелательными чувствами бороться. Вот давайте даже, наверное, не будем обсуждать этическую сторону этого вопроса. Пусть останется на совести исследователей. Но, знаете ли, вот сегодня буквально попалась мне на глаза статистика, согласно которой россияне, ну, то есть мы с вами, плотненько подсели на всевозможные пилюльки другого характера, а именно препараты для похудения. Вот оказывается, с начала этого года их накупили на какую-то астрономическую сумму почти в 4,5 миллиарда рублей. Представляете? Вот если поделить это на всех жителей страны, то получится примерно по 30 тысяч рублей на человека, включая грудных младенцев и умудренных сединами старцев. Мама дорогая, вот правда, что были бы деньги, как говорится, а уж на какую ерунду их потратить, мы всегда найдем, да. Причем ведь плюс-минус за те же самые 30 тысяч, даже за меньшие деньги, можно просто купить себе абонемент в спортзал и таким вот образом не только излишки веса, знаете ли, скинуть, но и здоровье себе любимому однозначно добавить. Но, опять же, все люди взрослые, уверен, с подобными темами сами уж как-то все прекрасно разберутся. Ну, а тем временем в столице уже 17.13 и далее на Радио 7. Джо Кокер, а прямо сейчас Адель на семи холмах. Добрый вечер.

Джо Кокер в эфире Радио 7 утверждал сейчас, что все еще лето. Ну, тут уж, знаете, позволю себе не согласиться. Календарь это тоже подтверждает. Все-таки 21 сентября сегодня. Осень в самом разгаре. Ну, кстати, пока что она откровенно радует своими погодами. В Москве так уж точно. Но если вдруг конкретно вам лето сейчас откровенно не хватает, то его вполне себе можно устроить. Это правда. Вот во многих городах есть так называемые сады непрерывного цветения, в которых растения радуют цветами в перманентном режиме прямо с ранней весны и чуть ли не до декабря что-то постоянно цветет. В Москве, например, такой в ботсаду имеется. Лично я обожаю там фланировать по осени. Особенно осенью. Это и правда чертовски приятно делать. Вот где еще знаю? В Сочи, Питере, под Воронежем, в Екатеринбурге тоже подобное, говорят, имеется. Да и уверен, в принципе, во многих городах России такие сады сможете найти. Посмотрите в этих ваших интернетах, глядишь, и правда получится из осени ненадолго таким вот образом в лето перенестись. Ну, а мы с вами прямо сейчас перенесемся в 2013 год, когда вышла песня «Селин Дион», которую и послушаем здесь, на Радио 7. Добрый вечер.

0: проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
1: Реклама.
0: Радио 7 представляет. 23 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru. 6+.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: А за иронией и авантюрным сюжетом раскрывается разговор о самообмане, упрямстве и той тонкой грани, за которой решительность превращается в безрассудство. У «Мотылька» необычная предыстория. Изначально Роман писал эту книгу как пьесу. Попробовать себя в новом формате ему предложил Константин Хабенский. Позднее автор превратил ее в повесть. Сам Хабенский нас называет «Мотылька» искренней, ироничной и очень человечной прозой. Сергей Шакуров называет ее продолжением вечного разговора об отцах и детях, а Александр Цыпкин отмечает захватывающий сюжет, красивый язык и авторскую интонацию. Кстати, одной повестью книга не ограничивается. В издание вошли и несколько рассказов, действие которых разворачивается в разных временах и даже в разных вселенных. Сам автор называет их бонус-треком и предлагает не искать готовых ответов, а делать выводы самостоятельно. «Мотылек» Романа Емельянова уже вышел в издательстве АСТ. Сегодня он занял нашу книжную полку. Ну а завтра, дай бог, доберется уже и до вашей.
1: Книжная полка на радио 7.

0: Реклама. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО СЗ Верийская. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
5: О, Капибара.
6: Остановись. Выдохни. Услышь себя. Белькорпа. Премиальная студия эстетики тела у метро «Динамо». Авторские ритуалы. Душ Шарко. Современные аппараты для глубокого расслабления и видимого результата. Белькорпа.ру.
7: МХТ имени Чехова представляет музыкальную комедию Виктора Крамера «Авлабар» или «Новая Ханума». Знаменитый водевиль Абсентия Цигарелли в мхатовской версии. Смешная, эмоциональная и бесхитростная история о том, что каждому человеку нужна родная душа, а любовь – основа равновесия мира. История об извилистых путях к счастью полна тепла, грузинских песен и колорита старого Тбилиси. В главных ролях Ирина Пегова и Артур Ваха. 29 и 30 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
8: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM. Вечер на семи холмах.

Вот правда, что любовь, она нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Даже в метро может настигнуть, а потом ходи и ищи ее в лицах случайных прохожих. Вот об этом как раз-таки и пела Chapel Run на Радио 7 только что. Ну и совсем уже скоро, судя по времени, кто-то на метро, кто на авто, но так или иначе, все начнут по домам из офисов разъезжаться.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пао Совкомбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
10: Эргоферон.
11: Мы всей семьей им лечимся.
9: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
12: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
13: Имеются противопоказания, необходимо

0: Москве 6 вечера. Вот и главные новости к этому часу по версии от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Владимир Путин высоко оценил результаты работы депутатов Госдумы 8-го созыва. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в ближайшее время глава государства проведет встречу с председателем ЦИК Аллой Памфиловой для подведения итогов выборов. Информация о формате встречи появится позднее. Кроме того, президент встретится с главами парламентских фракций по итогам голосования. Формат мероприятия также неизвестен. Выборы в Госдуму 9-го созыва прошли с 18 по 20 сентября. Явка составила 59,32%. Всего проголосовали более 62,5 миллионов россиян. «Единая Россия» набирает предварительно почти 58% голосов. Около 20 миллионов россиян пользуются криптовалютами. Об этом сообщает Минфин. По экспертным оценкам, совокупный объем вложений граждан в цифровые активы составляет 3 триллиона 700 миллиардов рублей. Данная сумма включает как прямые владения цифровыми валютами, так и часть финансовых продуктов, привязанных к ним. В следующем году новыми пользователями криптовалют в стране могут стать еще около 10 миллионов граждан. Площадь пожара на мусорной площадке в подмосковном Щелково увеличилась до 7 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС. К тушению привлекли 90 человек и 34 единицы техники. Кроме того, пожар ликвидирует тяжелая техника. По данным Мособлмониторинга, предельно допустимые концентрации вредных веществ не превышены. О пожаре на Щелкове на сортировочной станции стало известно сегодня днем. Изначально сообщалось, что огонь охватил 5 тысяч квадратных метров. На трассе Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе изменили скоростной режим. На участке основного хода от Боровского

0: более предсказуемым для водителей. По словам специалистов, участок представляет собой широкую многополосную магистраль без регулируемых перекрестков и наземных пешеходных переходов. Между тем, водителям рекомендуют ориентироваться на дорожные знаки и соблюдать установленные ограничения скорости.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Ну что ж, друзья мои, 7:03 пополудни в Москве, а значит, наверное, не грех уже и объявить о победе над первым рабочим днем. Ну, действительно, все самое сложное осталось в прошлом, а в будущем нас ждет блаженная, заслуженная нега. Ну, в конце концов, вечер, мне кажется, для нее и создан. А этот час, вот он специально создан для игры «Третий лишний», к которой мы приступим через пару песен, а еще и Филипп Смирнов обещался быть в студии во второй половине часа, дабы провести нам виртуальную экскурсию по столице. Ну и, конечно, это все, как всегда, под лучшую музыку на все времена. Например, далее в эфире Джимми Саммервилл, а прямо сейчас Cranberries здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.

0: в костенке всевозможные. Здравствуйте, Юлия.
1: Здравствуйте.
0: Слушайте, ну, с вашего позволения, вот всем слушателям хочу сказать, что Костенки — это уникальное место на планете, самое большое скопление памятников каменного века в мире. Я же не ошибаюсь.
1: Подписываюсь под каждым словом.
0: Здорово. Все в Костенке, все в Воронеж. Ну, а мы с вами давайте уже поиграем. Смотрите, давай. Сегодня, Юлия, международный фестиваль бананов стартует в Соединенных Штатах. Если вы не против, давайте по теме бананов с вами и поиграем.
1: Да, давайте, в принципе, давайте. Где бананы, где жизнь. Вот все нет-то.
0: Смотрите, три слова называю, смею утверждать, якобы каждое из них это название сорта бананов. Что лишнее? Скажите, пожалуйста. Кавендиш, плантан или банат? Кавендиш, плантан, банат. Что выберете?
1: Ну, наверное,

люкс-клубный дом «Левшинский, 19» в Хамовниках. Проект, где каждая цифра работает на приватность. Всего 16 резиденций и 18 машиномест. Потолки от 3,5 метров и квартиры с террасами.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Решил тут узнать, где в Москве живут деревья-долгожители. Карты старинных деревьев как единого официального документа не существует, но ориентиры есть. Департамент природопользования Москвы ведет учет особо охраняемых зеленых территорий, и многие вековые деревья находятся именно там, в музеях-заповедниках, парках и усадьбах, имеющих статус памятников природы. Кроме того, сведения о старовозрастных деревьях можно найти в материалах Мосгорпарка, на сайтах музеев-заповедников и в краеведческих публикациях, где нередко публикуют схемы и маршруты по зеленым достопримечательностям. Если составить такой маршрут, получится весьма необычная прогулка по следам столетий, где каждый поворот – это не просто аллея, а целая эпоха. История города живет не только в камне и кирпиче, но и в древесине, в корнях, в каждой ветке, тянущейся к небу. Деревья дубовой рощи в Коломенском считаются самыми старыми в Москве. Их возраст от 400 до 600 лет, а по оценкам некоторых ученых – более 1000. Только представьте, дерево старше города. Высота коломенских дубов достигает 26 метров. Это примерная высота девятиэтажного дома, а диаметр ствола больше 2 метров. Если верить ученым,

0: Не действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
1: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений?

0: капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт, парфум, incroyable.
1: В Москве 7 вечера и 1 минута. А прямо сейчас случатся новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
2: Привет, Олег. Евросоюз продлил санкции против России сразу на 3 года. Об этом сообщает чешское телевидение. Решение было принято на заседании постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе. Теперь договоренность должна пройти письменную процедуру для окончательного утверждения. При этом отмечается, что ранее санкции продлевались сроком на 6 месяцев. Также, как сообщают источники, из санкционного списка были исключены российские предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман. С такой инициативой ранее выступили Франция и Словакия. Но такая позиция вызвала несогласие среди представителей Люксембурга. Россия в значительной степени адаптировалась к действующим санкциям и научилась сокращать их негативные последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле прокомментировали новый американский закон о санкциях против России. Дональд Трамп подписал его 18 сентября. Документ позволяет вводить дополнительные пошлины, в том числе до 100% на товары из стран, которые входят в число крупнейших покупателей российских нефти и газа. Для товаров российского происхождения пошлины могут достигать 500%. Решение по использованию механизма налога на сверхприбыль пока не принято. С таким заявлением выступил замминистра финансов Алексей Сазанов. В мае чиновник отмечал, что все налоговые решения при необходимости будут приняты при подготовке проекта федерального бюджета на ближайшие 3 года, который должен быть внесен в Госдуму до 1 октября. Сегодня в Минфине заявили также, что бюджет предполагают сверстать с дефицитом в 2% ВВП. Власти Венеции намерены поднять налог с 5 до 30 евро за...

0: 10 евро. На этом у меня пока все. Далее на Радио 7 Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
2: 7 пополудни в столице. Всем привет, здравствуйте. И думаю, не ошибусь, если скажу, что вечер действительно добрый. Ну, во всяком случае, сейчас вот в кулуарах с коллегами на эту тему беседовали, и все как один дружно заявили, что действительно сегодня как будто и не понедельник вовсе. Настолько состояние благостное испытывают. Вот искренне надеюсь, что вы такого же мнения, но как бы там ни было, друзья мои, давайте на всякий случай продолжим нашу музыкально-песенную терапию, которая однозначно позволит настроению хоть немного повыше, но воспарить. И далее в эфире появится Backstreet Boys, а прямо сейчас Наталья Имбруглия на семи холмах. Добрый вечер.

Келли Кларксон. Только что на Радио 7 воспевала такую, знаете, довольно популярную у психологов теорию, что все наши травмы родом из детства. Да, мол, во всех наших ментальных проблемах виноваты родители. Ну, не знаю. Конечно, с глубоким уважением отношусь как к психологам, так и к этой науке в целом. Но что-то, знаете ли, с этим тезисом не хочется соглашаться. Вот правда. Не знаю, может быть, потому что сам родитель, а может и потому, что подобная мысль кажется откровенно притянутой за уши. Нет, ну, конечно, именно родители закладывают фундамент. Но едет-то не фундамент, а именно крыша. Причем мы сами ее в это путешествие отправляем. Вот с помощью тех же самых смартфонов, серьезно, в которых 52% россиян ежедневно проводят свыше 5 часов. То есть плюс-минус треть жизни сознательной мы тратим на какой-то думскроллинг или еще какие-то глупости сетевого характера. А вот они уж, поверьте, не добавляют нам психического здоровья. Этот факт уже неоднократно доказан учеными. Так что, мне кажется, прежде чем винить родителей в чем-то, не лишним будет предаться хотя бы минимальной саморефлексии и в телефоне поменьше залипать. А вот родителям, мне кажется, наоборот, просто нужно земной поклон отвесить. И делать это почаще. Вот правда что. Ну а тем временем 19:25 в столице, и самое время вернуться к музыке. В ближайших планах у нас Робби Уильямс. А прямо сейчас Адриано Челентано на Радио 7. Добрый вечер.

0: 7. Ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Автоспот». Поиск низких цен на ТО.
1: В городе 4 балла, сообщает сервис Яндекс.Карты. Около часа потеряете на Рублевском шоссе, от поста ГИБДД до Подушкинского шоссе. 40 минут на Московской кольцевой, на внутренней стороне от Молодогвардейской улицы до Строгино. Третье транспортное медленно едет внутреннее, от Хорошовского шоссе до Шереметьевской улицы. И небольшой затор на Носовихе, от Южной улицы до шоссе.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

О вечном огне любви только что The Bengals пели на радио 7. Ну и, знаете, действительно, это ваша любовь такая, довольно горячая.

0: Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
1: Пятерочка доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
4: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
5: Год 1999. Destiny's Child. Say my name.

Заботкин. Одной из причин он назвал изменение параметров бюджетной политики. Сейчас ключевая ставка составляет 14%. На сентябрьском заседании регулятор решил оставить ее без изменений. Паузу объяснили усилением ценового давления и сохранением высоких инфляционных ожиданий. По базовому прогнозу ЦБ годовая инфляция в текущем году составит 6-7%, а в будущем должна вернуться к целевым 4%. РЖД изменили маршруты более 30 поездов из-за схода вагонов под Ростовом-на-Дону. Авария произошла еще накануне днем на перегоне «Двойная Ельмут» Северо-Кавказской железной дороги. С рельсов сошли 27 вагонов, 25 из которых опрокинулись. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Авария повлекла за собой повреждение габарита соседнего пути и экстренное отключение контактной сети. 43 уцелевших вагона грузового состава отбуксированы на станцию «Двойная». Аварийно-восстановительные работы на участке продолжаются. Часть составов перенаправлена по обходным

Столице. Сегодня политику могло бы исполниться 90 лет. Лужков изображен с вытянутой вперед рукой. Жест располагает к ответному рукопожатию. Рядом расположен гранитный амфитеатр, где люди могут сидеть, отдыхать и общаться. Напомню, Юрий Лужков занимал пост мэра столицы с 92 по 2010 годы. Четверо из 10 россиян планируют установить самозапрет на азартные игры. Результаты такого исследования приводит газета «РУ». Такая возможность появилась 1 сентября.

0: Несколько дней стоит солнечная погода с температурами около 20 градусов тепла. Температура в Москве будет постепенно понижаться.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А между тем, понедельник медленно, но верно стремится к своему логическому завершению. Да, уже вон 20.04 в столице. Меньше 4 часов осталось от первого рабочего дня. Ну, точнее как, рабочий день мы с вами в большинстве своем уже преодолели. Сейчас у нас что, вечер? Правильно. А значит, мне кажется, можно себе позволить расслабиться, да, остаток суток провести в свое удовольствие. Ну и, конечно же, напомню, что его стимулирует музыка Радио 7 очень даже. Так что оставайтесь с нами и далее вместе послушаем Тейлор Свифт, затем Роксет, а прямо сейчас Рэм на семи холмах. Добрый вечер!

чарте Billboard Hot 100. Так что, да, кто его знает, каким образом к той или иной песне придет долгожданный успех. Ну, а все песни, которые звучат в эфире «Радио 7», этого успеха в свое время добились. Так что давайте вернемся к лучшей музыке на все времена, которая причиняет удовольствие всем и каждому. Ну и далее послушаем «The Cardigans», а прямо сейчас «Westlife» на «Радио 7». Добрый вечер.

0: О вечернем трафике нам расскажет Михаил Гудков.
1: 3 балла в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Полчаса потеряете на Носовихе, от Южной улицы до шоссе Ильича. Тормозит Московская кольцевая, внутренняя сторона от Рублево-Успенского шоссе до Строгино. Небольшой затор на Волоколамке, от Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова. И сложности сейчас на Комсомольском проспекте, от метро Фрунзенская до улицы Косыгина. Удачи на дорогах и отличного вечера!

0: Ну, вот, пожалуй, и все. На сегодня 20:52 в столице. Понедельник вроде бы мы с вами преодолели. А значит, и миссию свою на сегодня могу считать завершенной. Будем прощаться, как всегда, до завтра, до 5 пополудни. Ну и, как всегда, начать новый день будет гораздо-гораздо комфортнее в компании Димы Пименова и Светы Молодцовой. Мои дорожайшие коллеги ждут вас в эфире с 7 часов утра. Ну и засим все. Всем доброго вечера, прекрасной ночи и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра вторник, друзья, и вот о чем мы будем говорить.
2: Завтра Всемирный день без автомобиля. На всякий случай напоминаем, если что, то либо общественным транспортом, либо пешком, господа. Но будем спрашивать у вас об историях как раз из этого самого общественного транспорта.
1: И, разумеется, будем слушать лучшую любимую музыку. Также для вас гороскоп.

0: конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7».
1: Год 1970. Beatles, Let It Be.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1969. «Shocking Blue». «Venus».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1978. Род Стюарт. «Do you think I'm sexy?»

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2007. Риана и Джей-Зи. «Umbrella».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.